Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Державе 4 утра.
1: Прогноз погоды. 30 июля по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный. Температура воздуха днем +23, +28.

мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: своем днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Алиса, включи радио Могилев.
2: Хорошо, включаю радио Могилев.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
1: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

0: в Могилеве 5 утра.
1: Прогноз погоды. 30 июля по Могилевской области переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, температура воздуха днем +23, +28.

Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.

0: Пыльбеседа. Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
1: Наши хиты.

0: 30 июля по Могилевской области переменная облачность, без осадков, и ветер северо-западный. Температура воздуха днем +23, +28.
1: Радио Могилев.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Плинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Радио Могилев.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Bettera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
0: Для лиц старше 12 лет.
2: В студии Нина Михнова. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. Глава администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой с рабочим визитом накануне посетил Бобруйский район. На базе открытого акционерного общества «Белшина» прошло совещание по вопросу работы отдельных предприятий промышленного комплекса Могилевской области в первом полугодии. На совещании рассмотрели выполнение прогнозных показателей, обсудили конкретные шаги руководства предприятий по укреплению экономического потенциала региона. Подробности у Марии Потаповой.
3: Уйти от формата больших совещаний с докладами и разобраться именно с болевыми точками, которые мешают региону выполнять доведенные прогнозные показатели. По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, такое решение принято, поскольку вся статистика и отраслевая аналитика по предприятиям уже собрана. Валовой региональный продукт по уровню вышел только на 100%, но при этом в каждом из последних 4 месяцев есть небольшая прибавка. Как отметил Дмитрий Крутой, если рассмотреть отраслевую раскладку, то недовыполненное связано с работами предприятий промышленности.
4: Просто промышленного производства области 95,5%. И тоже картина на самом деле неоднозначная и довольно пестрая. В выборке находится порядка 200 предприятий, понятно, с разным удельным весом, с разным влиянием, но ключевые предприятия республиканской формы собственности, они занимают вот в промышленном блоке Могилевской области порядка 45-47%, и они дают темп на сегодняшний день 90%. Поэтому основной упор мы сделаем именно на них.
3: Генеральный директор Могилев Лифтмаша Руслан Страхра отметил, что ситуация на внешних рынках учит быть очень адаптивными.
5: Входим в специализацию. Это тяжелые лифты, лифты специального назначения, которые требуют особых компетенций, но и маржинальность здесь повыше. Второе, меняется в целом ситуация, уходим в высокую этажность. Для этого, опять же, нарабатываем целый ряд специального оборудования, комплектующих, которые способны вот в этих ситуациях высотного строительства показывать хорошие характеристики и при этом предоставлять адекватную конкурентную цену. Ну а для этого, конечно же, продолжаем смотреть в будущее и прежде всего с точки зрения модернизации.
3: Генеральный директор «Белшины» Андрей Сайков, в свою очередь, подчеркнул, что в работе предприятия наблюдается положительная динамика.
6: Начинаем уже с июня месяца, наращиваем объем производства. По третьему кварталу у нас хорошая будет темпа, порядка 120%. И постепенно мы будем увеличивать загрузку предприятия по этому году. Для этого созданы определенные предпосылки, в том числе реализация, организованные приняты меры по увеличению реализации на российский рынок, основной наш рынок, на белорусский рынок мы также наращиваем объем реализации.
3: Что касается других показателей экономического развития, темпы роста инвестиций в регионе составляют 113%. Это лидирующая позиция в республике. Хорошо работают транспортные комплексы, сфера торговли, общепита, а также энергетический комплекс.
1: Дрибин.
2: Один из 7 приоритетов программы социально-экономического развития Беларуси на эту пятилетку – сильные регионы. В стране не должно быть неперспективных районов. Везде, в любом уголке страны, должны быть условия для нормальной, комфортной жизни и достойный уровень развития. Почему государство делает ставку на Дрибинский район и как проходит его перезагрузка, узнал наш корреспондент Иван Шумов.
7: Дрибин – самый маленький райцентр Беларуси и самый молодой в Могилевской области. За последние 100 лет район неоднократно ликвидировали и возрождали. В конце 1980-х эти земли стали вторым домом для многих переселенцев из Чернобыльской зоны. Планы по развитию были амбициозные, но не всем им суждено было сбыться. Советский Союз распался, и фактически из деревни в город Дрибин превратился уже во второй половине 1990-х. Но вот что сделать не удалось, так это создать производство. А ведь еще по советскому плану были гусиные фермы, швейные цеха, мясокомбинат, заводы по производству черепицы и станков. Вот и получилось, что людей сюда переселили много, а работы не хватало, рассказал заместитель председателя Дрибинского райисполкома с 1990 по 1995 годы Владимир Кривицкий.
8: А в Дрибине был совхоз, обыкновенный совхоз. И тогда руководители совхоза говорят, я же не могу обеспечить. Если вы поселите здесь 1000 людей, у меня хоть своих людей море. Даже ничего техники не было. С химией. У меня каждое утро на наряде люди стоят и ждут работы. Трелещина, Коровчина, это были центры хозяйств. Михеевка, Пудовня, Ясно, это были центры хозяйств. И туда, в первую очередь, строили и переселяли людей.
7: И все-таки Дрибин стал уютным городком. Здесь неоднократно бывал президент, и каждый раз район получал стимул для развития. Теперь он увеличится примерно на четверть за счет земель Могилевского, Чауского и Горецкого районов. И станет даже чуть больше среднего среднестатистического в Могилевской области. Да, население сразу значительно не увеличится, примерно на 1000, но куда мощнее станет аграрный сектор, подчеркнул председатель Дрибинского райисполкома Дмитрий Чигирь.
9: Сегодня сохранить район, это сохранение рабочих мест, инфраструктуры, скорее всего, будет социальный эффект, потому что то, что район будет существовать, люди отсюда не будут оттока кадров, они будут оставаться здесь. Конечно, хотелось бы лет через 5 какое-то получить здесь новое производство, развить вот эти действующие предприятия, которые есть у нас, и швейное производство, деревообработка, лесозаготовка, строительная организация. Ну и, конечно, чтобы наше село вышло на такой средний хотя бы республиканский уровень.
7: Инициатива «Один район, один проект» позволяет найти новые драйверы роста в каждом уголке страны. Да, тем, кто давно в аутсайдерах, сложно конкурировать и за инвестиции, и за человеческий капитал. Но резервы и возможности однозначно есть. А будет инициатива, будет и поддержка.
1: Местное время.
2: С подарками и благодарностями прямо в поле представители профсоюзного движения Могилевской области в хозяйствах Хотинского района поблагодарили аграриев за добросовестный труд во время жатвы. Это мероприятие стало частью республиканской акции «Профсоюзы благодарят аграриев за хлеб». Так, слова благодарности и поздравления от председателя Могилевского областного объединения профсоюзов Игоря Станкевича получил семейный экипаж Александр и Анастасия Поправка из открытого акционерного общества «Бабушкино подворье». Они жители Могилева, трудятся в областном центре, а со стартом полевых работ меняют привычную рутину и садятся в кабину комбайна.
10: Мы деревенские, мы местные. Это было давно, младшему ребенку был год, наверное, да, и первый раз я. Но муж говорит, давай попробуем, я попробовала. Тогда было, наверное, полегче, что было моложе, а сейчас, как бы, ну, все-таки весь трудовой денег, бы, это надо выдержать все равно.
11: Ну, и на, во всем поддерживать меня. Как бы мне легче так, что... И на мне и обед, и ужин приготовить, и с собой возьмет. Я покуля путевки подписываю на дома готовить, я приезжаю, забираю, приезжаем к комбайну, быстро чистимся, мажемся и поехали. Все, мы никого не ждем, мы все, собрались, агроном знает все, что я ответственный такой, и все, мы поехали в поле. Тянет, как бы, народ. Могилё и суета, город, и суета. Привыкли, чтобы тишина была больше, не столько движения, как в городе.
2: В профсоюзах региона рассказали, что ежедневно на полях области трудится более 1000 комбайнеров и свыше 800 водителей. Среди них 94 молодежных и 45 семейных экипажей, где в одной смене работают отцы и сыновья, мужья и жены. В этом году в роли помощников комбайнеров заняты 5 женщин.
1: Чириков.
2: Сельхозпредприятия Чериковского района ведут параллельную работу по трем ключевым направлениям – уборке зерновых культур, заготовке кормов и подготовке почвы к осеннему севу, передает Вестник Чериковщины. Все сельхозпредприятия района полностью завершили уборку озимого рапса, идет уборка зерновых. Хозяйства стремятся эффективно использовать каждый погожий час, чтобы минимизировать потери при обмолоте и обеспечить бесперебойную работу зерносушильных комплексов. Одновременно зерноуборочными комбайнами на лугах и полях района работают кормоуборочные отряды. На контроле у агрономической службы района заготовка трав второго укоса и уборка однолетних культур.

0: Страшной войны на большой религиозный праздник Покров Пресвятой Богородицы в урочище Лесном фашисты зверски уничтожили более 300 детей, женщин и стариков еврейской национальности. Кстати, среди них семья Эпштейн, родня народного артиста России Михаила Турецкого. Проект обновления памятного знака «Трагедия на Покрова» от областного конкурса гражданских инициатив получил финансовую поддержку на обновление памятного места, рассказывает депутат Кличевского райсовета, главный инженер Кличевского района газоснабжения Андрей Александрович.
1: Принимаем участие в наведении порядка по увековечиванию данного комплекса. С людьми оказываем помощь по уборке, техникой, по доставке материалов и людей.
0: Партнером реализации проекта «Трагедия на Покрова» является Кличевский государственный аграрно-технический колледж, рассказал депутат Кличевского райсовета, директор колледжа Александр Мелешко.
2: Мы на протяжении уже многих лет закреплены за данным захоронением, и ребята нашего колледжа, члены военно-патриотического клуба «Патриот» и педагоги наши ухаживают за данным захоронением, проводят работы по уборке, по возложению цветов в знаменательные даты. Ребята будут выполнять посильные работы по благоустройству.
0: Молодежь активно подключилась к сохранению исторической памяти, отметила член молодежного совета при Кличевском райсовете депутатов, главный специалист отдела идеологической работы и по делам молодежи Кличевского райисполкома Елена Мачекина.
3: Мы обновили мраморные плиты с фамилиями, установили 196 жертв трагедии, планируем текущий ремонт захоронения, переложить плитку, бордюры, ограждения и, конечно же, установление информационных стендов. Стенды в форме домов, как раз таки, которые описывают происходящую трагедию, свидетельские показания. Мы будем воспроизводить вот эту улицу Золотую, на которой исторически проживали евреи в городе Кличеве.
0: Открытие обновленного памятного места состоится 14 октября, 85-ю годовщину жуткой трагедии. А в самом Кличеве, в сквере около православной церкви, завершили обновление мемориала. Здесь могилы партизан, красноармейцев-подпольщиков. 92-летняя Надежда Никифоровна Солтан специально приехала из Могилева, чтобы поклониться героям, которых знала лично.
4: Я выросла с ними вместе, они партизанили. Мне было 7 лет, как война началась. Потом лагеря партизанские, лес, мы жили в лесу с партизанами. То, что мы ели, то ели партизаны, что партизаны, то мы. У нас одна семья была, наша деревня Ковяза, настолько сплоченная.
0: Кличевский район – это район боевой славы, и память о подвиге в Великой Отечественной войне всегда жива.
5: Местное время.
6: В Могилеве продолжает работу общественная приемная профсоюзов, где жители региона могут отстоять свои права в сфере потребительского рынка. Очередной прием состоится сегодня, 30 июля. Как сообщили в областном объединении профсоюзов, специалисты готовы бесплатно проконсультировать тех, кто столкнулся с необоснованным повышением цен, отсутствием в продаже товаров первой необходимости, скудным ассортиментом или некачественной продукцией. Все обращения направляются в контролирующие органы, что помогает не только решать конкретные ситуации, но и устранять системные проблемы. Приемная будет работать сегодня с 11.30 до 20.30. Обратиться можно по телефону в Могилеве 33-00-63, либо лично по адресу переулок Комиссариатский, 5, или через специальную форму на интернет-портале Федерации профсоюзов Беларуси 1prof.by.
5: Местное время.
6: Областной фестиваль студотрядов соберет более 150 бойцов белорусских студотрядов со всей Могилевской области, сообщили в БРСМ. 1 августа в 10 часов в Могилеве на открытой площадке сквера 40-летия Победы стартует 5-й областной фестиваль «Молодость в бойцовке». Он приурочен к 85-й годовщине героической обороны Могилева. В первой половине дня начнут работу интерактивные площадки, а с 11 до 13 часов пройдет конкурсная творческая программа «Зажигай студотряд». Команды будут соревноваться в танцевальном, музыкальном и оригинальном жанрах. С 14 до 15.40 на спортплощадке БРУ будут проходить турнир по шашкам, чемпионат по скоростному сбору, спилскарт Беларуси и спортивная эстафета. В 15.40 начнется подведение итогов и награждение лучших команд по всем конкурсным номинациям.
5: Местное время.
6: Премьера спектакля «Пора любви» завершает 138-й сезон Могилевский областной драмтеатр. Постановку по пьесе Валентина Катаева можно будет увидеть на сцене драмтеатра сегодня и завтра, 30 и 31 июля. Театр получил грант в рамках федерального проекта «Развитие культурного диалога» Госпрограммы развития культуры при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и «ОНО «Русские сезоны». Ставит спектакль на могилевской сцене режиссер Надежда Новикова.
7: Пьеса «Пора любви» – это очень светлая пьеса, утверждающая любовь, чувства и заставляющая как-то оглянуться и задуматься, остановиться в какой-то бесконечной гонке и

0: вернуться к каким-то истокам. Действие происходит в 60-х годах прошлого столетия, и мы и сценографически, и музыкально постарались выдержать эту эпоху, стилизовать, насколько это возможно. Будут какие-то узнаваемые маркеры времени. У кого-то, может быть, это вызовет ностальгию. Для кого-то это будет знакомство с этим временем, вполне возможно, для молодых людей. Если хочется какого-то глотка свежего воздуха, даже какого-то порыва чувств, тогда приходите на этот спектакль.
1: Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
2: Актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио Могилев.
3: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
4: Наши хиты.
5: Сейчас смотришь по

0: Могилеве 7 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Подготовку к отопительному сезону в Беларуси планируется завершить до 20 сентября. Об этом сообщил заместитель генерального директора, главный инженер Госэнергогазнадзора Александр Гулевич, передает Белта. В целом по стране подлежат регистрации паспорта готовности более 28 тысяч потребителей и 10,5 тысяч ведомственных теплоисточников. На сегодня зарегистрировано 39% паспортов готовности потребителей и 31% теплоисточники. В лидерах по регистрации Гомельская и Могилевская области. Все паспорта готовности должны быть зарегистрированы до 30 сентября. По 30 сентября на едином портале электронных услуг доступна административная процедура по регистрации паспортов готовности теплоисточников и потребителей к работе в осенне-зимний период. Книга «Наш президент» издана на английском языке. Ее презентация состоялась накануне в Министерстве иностранных дел, передает Белта. Англоязычная редакция книги издана тиражом в 2000 экземпляров. Как отметил министр иностранных дел Максим Рыженков, с момента появления книги на русском языке к ней был большой интерес на внешнем контуре. Поэтому перевод издания на английский язык стал закономерным и необходимым шагом. Госстандарт Беларуси усилил требования тканям для школьной формы, пишет Newsbuy. Так, уже 11 августа в нашей стране официально начинают действовать обновленные требования к школьной форме. Корректировки в стандарт внесены с целью сделать форму не просто удобной, но и качественной, а также продвинуть ее как часть отечественного бренда. К новому учебному году предприятия концерна «Белэлекпром» изготовили около 300 тысяч изделий. И в завершении. Сотрудники ГАИ усилили контроль за перевозкой пассажиров маршрутных такси. Об этом сообщили в управлении ГАИ УВД Могилевского облсполкома. Так, в Могилеве и Могилевской области за первое полугодие было выявлено около 300 нарушений водителями маршрутных такси. Большая часть – неправильная перевозка пассажиров, в том числе без билетов и свыше норм посадочных мест. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, температура воздуха днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 15. Данная погода предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, не оставляйте детей одних у воды без присмотра.

Добрейшего утра всем без исключения. Это радио Могилев, 7.02 в стране, 30 июля на календаре. Предпоследний день, да, второго летнего месяца. Ну, а многие говорят, что так они и успели ощутить то самое лето. А вот лично я надеюсь, что еще все можно наверстать. А пока просто лето. В эфире радио Могилев, с вами Олеся Маскина. Доброе утро. А также много музыки, которая нас зарядит по полной. Вот в этом я точно уверена. Очень скоро отправимся с Леонидом Руденко.

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Акция действует до конца июля. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
2: Соберите ребенка в школу легко и без лишней суеты. В ЦУМе есть все, от костюмов и блузок до тетрадей и пеналов. Быстро, удобно и выгодно.

Уже завтра многие помчатся на свои любимые помидорно-огуречные места. Ну, конечно, это я про дачи. А сегодня пока четверг, тот самый день между средой и пятницей, когда вроде бы и воздух пахнет уже шашлыком, но выходные пока еще не наступили. Как говорится, не будем торопить время. А пока послушаем Сию.

0: 30 июля по Могилевской области переменная облачность, без осадков, и ветер северо-западный. Температура воздуха днем +23, +28.
1: Наши хиты.

Спать и видеть прекрасные сны или встать и воплощать наконец-таки эти сны, если они хорошие в реальность. А я вот уверена, если день начинать с мыслью о том, что сегодня обязательно произойдет что-то хорошее, так оно и будет. Ну а если ваше утро началось вместе с нашим на радио Могилев, мне кажется, у вас уже все прекрасно.

Ребята, а вы когда-нибудь замечали, что самое страшное – это момент до звонка, до разговора, до выхода из дома? А вот когда делаешь, то страшно становится меньше. А наш мозг накручивает в разы сильнее, чем сама реальность. Кстати, исследования показывают, даже самый неудачный опыт переживается легче, чем неделя ожидания. А удачный дает дофаминовый взрыв. Так что действие, помним, да, это анестезия от страха. Вперед! Из песни, как говорится. Ну и помним, что мы гораздо круче, чем думаем о себе сами.

0: июля. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: В Могилеве 8 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил короля Марокко Мохаммеда VI с национальным праздником Днем Трона. Об этом Белта сообщили пресс-службу белорусского лидера. Благодаря мудрым реформам, масштабной модернизации производства и последственной промышленности политики ваша страна занимает ведущие позиции среди государств Африки по уровню индустриализации и экономического развития, говорится в поздравлении. В Могилевской таможне напомнили, что с 1 июля изменился порядок освобождения от уплаты утилизационного сбора при ввозе транспортных средств. Для применения льготы необходимо предоставить в таможне документ, отражающий исчисление и уплату или освобождение от сбора, а также подтверждающее право на льготу по документам. Перечень таких документов утвержден постановлением Совета министров. Сроки подачи документов остались прежними. О происшествиях. ДТП в Могилеве. Один человек в больнице. Накануне вечером на проспекте 17 сентября 49-летний водитель Volkswagen совершил столкновение с остановившейся по предварительной информации из-за поломки впереди автомобилем BMW. Водитель Volkswagen с травмами госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства уточняются. Госавтоинспекция напоминает соблюдайте дистанцию до движущегося впереди транспорта. Горячая линия подготовки учреждений образования к новому учебному году будет работать в Могилеве 31 июля. Она будет работать в Могилевском горисполкоме. Обратиться жители города смогут с 9 до 12 часов по телефону 79-46-00. И в завершении. Только по 31 июля в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, температура воздуха днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 16.

А не просто продолжается, для многих она еще только-только начинается. Просыпайтесь, друзья мои, а я вам пожелаю самого доброго и свежего с прозрачной чистой росой утра. И если вы уже сейчас с нами на волнах лучшего, значит это оптимизм, бодрость, хорошее настроение и, конечно же, желание поддерживать себя в нужном заданном ритме. Очень скоро услышим новую версию трека «Кукла» от дискотеки «Авария».

0: Что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
5: Наши хиты.

Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.

это время отпусков, но если вы в ближайшем будущем еще только собираетесь или отпуск был да сплыл, есть несколько ежедневных практик, которые реально работают. Обнимашки, про них уже говорили много-много раз, и тем не менее, кто-то еще не знает. 2 минуты всего, и окситоцин подскакивает, кортизол падает, пульс, если замерить до и после, просто обалдеть, какая разница. Отказаться от телефона, почты и так далее всего лишь на 10 минут. Ну, мне кажется, это каждый может сделать, было бы желание. Вот тогда мозг перестает дергаться, тревога отступает. Также хорошо бы расслабить тело, то есть расслабить челюсть, опустить плечи, потому что помним, да, что иногда у нас плечи в ушах где-то или уши в плечах. Ну и помним про осанку. Вот всего 3 движения, и организм перестает поливать нас адреналином. А также не забывайте про паузы между задачами. То есть сделали дело, закрыли глаза на 30 секунд, ну или переключились на что-то другое, от работы, в смысле, я имею в виду. И вот такие маленькие хитрости уже экономят кучу нервов. В общем, не забываем.

0: 30 июля по Могилевской области переменная облачность, без осадков, и ветер северо-западный. Температура воздуха днем +23, +28.
1: Наши хиты.

0: Композиция от группы Hi-Fi про лето. А я тут недавно поймала себя на мысли. Лето, оно же не в погоде, правда, дело? Да, мы привыкли, что лето — это море, песок, температура за 30. А для кого-то лето — это просто сумасшедший марафон отпусков, командировок. А для кого-то время смотреть в потолок, слушая звук вентилятора, что тоже хорошо. Ну, а для кого-то это возвращение в детство. Помните, когда 3 месяца свободы казались вечностью? Вот скажите мне, зачем мы так торопим время? Мы постоянно ждем пятницы, отпуска, ждем, когда наступит та самая погода. А лето, оно же здесь и сейчас. Вот тот момент, когда можно позволить себе, ну, не знаю, съесть мороженое, допустим, на завтрак. А почему бы и нет? А вечерние прогулки какие, да? Вроде как и не темно еще, а тепло и хорошо, а скоро осень. Вот поэтому давайте и не будем торопить время. Вот желаю каждому из вас наконец-то остановиться, выйти на улицу, вот просто так, без цели, посмотреть на облака, на красивые деревья. И помните, как у Высоцкого? Это лето, нам с тобой повезло. Вот хочу, чтобы вот с этим ощущением вы сегодня и проживали день.
1: Алиса, включи радио Могилев.
2: Хорошо, включаю радио Могилев.

С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Сотрудничество Беларуси и КНР является образцом взаимного доверия, уважения и поддержки. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков накануне на торжественном мероприятии по случаю 105-летия со дня основания Коммунистической партии Китая и 90-летия со дня образования Народной освободительной армии, передает Билта. Николай Снопков отметил, что китайская цивилизация на протяжении тысячелетий учила видеть перспективу дальше одного поколения. Именно поэтому сегодняшнее достижение Китая – это не случайный успех, а закономерный результат последственного движения, где каждый новый этап опирается на опыт предыдущего. 1 августа в Беларуси изменится порядок согласования справок в Фонде социальной защиты населения. Об этом Белта сообщили в Министерстве труда и социальной защиты. Согласование справок об исполнении обязательств по страховым взносам будет подходить в автоматическом режиме через обслуживание банка. Использовать для этого личный кабинет плательщика больше не нужно. При этом сохраняется возможность получать справку при личном обращении в отдел ФСЗН. Событиям в мире. Число жертв недавнешнего мощного землетрясения в Японии достигло 28 человек. Об этом сообщил генеральный секретарь Кабинета министров Японии, пишет Белта со ссылкой на ТАСС. В результате землетрясения в Кумамото более 95 тысяч домов остались без света, воды и газа. В некоторых районах разрушены дома, пострадали дороги и мосты. Землетрясение магнитудой 7,1 балла стало одним из самых мощных в стране за последние годы. Областной фестиваль студенческих отрядов соберет более 150 бойцов белорусских студотрядов со всей Могилевской области, сообщили в БРСМ. 1 августа в 10 часов в Могилеве на открытой площадке сквера 40-летия Победы стартует 5-й областной фестиваль «Молодость бойцовки». Он приурочен к 85-й годовщине героической обороны Могилевщины. В сквере будут работать интерактивные площадки, пройдет конкурсная творческая программа «Зажигает студотряд». Во второй половине дня на спортплощадке БРУ состоится турнир по шашкам, чемпионат по скоростному сбору «Спилс карт Белоруссии» и спортивная эстафета. А в 15:40 начнется подведение итогов и награждение лучших команд по всем конкурсным номинациям. И в завершении знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 июля ювелирные украшения со скидкой до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, температура воздуха днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 17.

Каждый день может быть идеальным, надо только хорошо поработать. Уверена, что каждый из нас сегодня поставил перед собой определенную цель, так вот и желаю, чтобы все у вас сложилось как можно лучше, и пусть все идет по планам. В ближайшее время на радио Могилев в вашей компании я, Олеся Маскина, продолжаем создавать прекрасное настроение вместе с Аленой Ланской.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Радио Могилев.

Ой, ребят, какую новость я нашла. Мне кажется, она переворачивает все с ног на голову. Оказывается, злиться и хандрить — это не так уж и плохо. Пока мы грустим, наш мозг вдруг превращается в суперкомпьютер. Он начинает анализировать все подряд, цепляться к мелочам. И что самое крутое, мы начинаем нереально убедительно спорить. То есть, если хотите дать жизнь бредовой идее, просто надо плохое настроение. Вот тогда аргументы находятся действенные. Но это еще не все. На работе, когда все бесит, вы вдруг перестаете допускать глупые ошибки. Включается такой режим сверхвнимательности и критики, так что никакая опечатка не

под зад, чтобы бежать и решать проблемы. Ну и самое забавное, если вы признаете, что злые и расстроены, то на самом деле человек становится спокойнее. Вот так-то. Более того, психологи вообще выяснили, что иногда ворчуны чувствуют себя счастливее, чем те, кто пытается изо всех сил улыбаться. Но знаете, я все-таки за позитив. И я уверена, у нас, у улыбающихся, есть свой секрет. Мы не паримся по пустякам. Умудряемся делать свой день хотя бы чуточку круче. Чего и вам, собственно, желаю.

0: 30 июля по Могилевской области переменная облачность, без осадков, и ветер северо-западный. Температура воздуха днем +23, +28.
1: Наши хиты.

Ой, ребят, говорила я вам сегодня, не напрягайтесь сильно. Четверг все-таки. Смотрела рекомендации для дня сегодняшнего, и на самом деле время характеризуется повышенной импульсивностью, поспешностью, граничащей с опрометчивостью. Поэтому лучше отложить дела, требующие точности, продуманности, так как если не учесть какую-либо мелочь, это обязательно обернется не очень хорошими последствиями. Ну а важные переговоры или заключение договоров могут быть сорваны буквально из-за ерунды. Слушайте, отдыхайте вы сегодня. Если что, завтра доделайте все, что сегодня не успели. Ну а совсем скоро гороскоп от Иры Александровой для каждого знака зодиака.

0: Знаете, сегодня можно вспомнить кота Леопольда с его фразой «Давайте жить дружно» и отпраздновать Международный день дружбы, ну а заодно и день «Поделитесь обнимашками». Еще сегодня отмечают День цветных напитков и Всемирный день вышивки. Что отмечаете вы сегодня, расскажете Ире Александровой. Именно ее встречаете в полдень. Ну а я хочу воспользоваться, так сказать, служебным положением и прямо сейчас поздравить свою замечательную подругу. Ирочка Маркевич, сегодня именинница, моя кума и подруга. С днем рождения, ты умница, красавица, очень добрая, веселая, заводная, необыкновенная. Прежде всего, хочу пожелать тебе безграничного счастья, всегда оставайся такой же жизнерадостной, оптимистичной, энергичной. И пусть это добро и поддержка, которые ты излучаешь, вернутся к тебе в стократном размере. Будь счастлива, будь любима и люби, конечно же, сама. С днем рождения, подруга! Но у меня, пожалуй, на этом все. С вами была Алиса Маскина. Всем счастливо и пока-пока.
1: Радио Могилев.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: В Могилеве 10 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. В новом учебном году никаких изменений, касающихся одежды делового стиля школьников, не будет. Об этом сообщил Белта Министерство образования. На сайте ведомства опубликован каталог школьной одежды на 2026-2027 учебный год и минимальный перечень необходимых канцелярских принадлежностей. В середине июля в более чем на 250 школьных базарах можно приобрести всю нужную продукцию – одежду, обувь, спортивную форму и констовары. Форма дневников также остается прежней, и их образец размещен на сайте Министерства образования. Водитель сельхозпредприятия «Рассвет» имени Орловского Михаил Семенков первым в Могилевской области и в Кировском районе перевез 2000 тонн зерна и рапса. Вслед за Михаилом Семенковым планку в 2000 тонн перешагнул и водитель Сергей Иваницкий, став вторым водителем-двухтысячником в области и в районе. С трудовым достижением передовых водителей поздравил руководитель Кировского района хозяйства «Рассвет» профсоюзные лидеры. Премьера спектакля «Пора любви» завершает 138-й сезон Могилевский областной драматический театр. Постановку по пьесе Валентина Катаева можно увидеть на сцене драматического театра сегодня и завтра в 18:30. Театр получил на нее гарант в рамках федерального проекта развития культурного диалога госпрограммы развития культуры при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и ОНО «Русские сезоны». Состоит спектакль на Могилевской сцене режиссер Надежда Новикова.
2: Пьеса «Пора любви» – это очень светлая пьеса, утверждающая любовь, чувства и заставляющая как-то оглянуться и задуматься, остановиться в какой-то бесконечной гонке и вернуться к каким-то истокам. Действие происходит в 60-х годах прошлого столетия, и мы и сценографически, и музыкально постарались выдержать эту эпоху, стилизовать, насколько это возможно. Будут какие-то узнаваемые маркеры времени, у кого-то, может быть, это вызовет ностальгию, для кого-то это будет знакомство с этим временем, вполне возможно, для молодых людей. Если хочется какого-то глотка свежего воздуха, даже какого-то порыва чувств, тогда приходите на этот спектакль.
1: Сотрудники ГАИ усилили контроль за перевозкой пассажиров маршрутных такси. Об этом сообщили в управлении ГАИ УВД Могилевского облсполкома. Только в Могилеве и Могилевском районе за первое полугодие было выявлено около 300 нарушений водителями маршрутных такси. Большая часть – это неправильная перевозка пассажиров, в том числе без билетов и свыше норм посадочных мест. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, температура воздуха днем +23, +28. Сейчас в Могилеве +18.

0: 30 июля по Могилевской области переменная облачность, без осадков, и ветер северо-западный, и температура воздуха днем +23, +28.
1: Наши хиты.

Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

0: встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 11 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Брест, где посещает электроламповый завод, передает Белта. Глава государства знакомится с состоянием и перспективами развития предприятия, которое входит в состав холдинга «Горизонт». В этом году Брестский электроламповый завод приступил к реализации комплексной программы модернизации и концентрации производственных мощностей. Продолжение темы. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Брест актуализировал задачи для аграрии на время уборочной, передает Белта. Сейчас надо убрать хлеб. В целом по стране должен быть не ниже уровня прошлого года. Если 12 миллионов тонн дадите, это будет великое достижение, сказал Александр Лукашенко. В лесах Могилевской области за минувшие сутки заблудились трое пенсионеров-грибников, и во время случая на помощь пришли спасатели. Никто не пострадал и в медицинской помощи не нуждался. Так, днем в Кличевском районе потерялся 62-летний мужчина, найденный через час. Одновременно в Кировском районе спасли 76-летнюю женщину, которая заблудилась под деревней Рудня, но смогла связаться по телефону. Вечером в Чаловском районе начали поиски 66-летней жительницы деревни Черенки. Ее искало 10 человек и 5 единиц техники. И спустя 2 часа после потери женщины благополучно нашли. Как напомнила официальный представитель областного управления МЧС Ольга Нехороших, при посещении леса важно соблюдать простые правила.
2: Учитывайте возраст, состояние здоровья и обращайте внимание на погодные условия. Пасмурную погоду поход лучше отложить. По возможности не отправляйтесь в лес в одиночку. Надевайте удобную, непромокаемую, яркую одежду и обувь. Обязательно возьмите с собой мобильный телефон с заряженной батареей. Не лишним будет взять воду, лекарства, нож, еду, спички и свисток. Его звук слышен на 2-3 километра. Сообщите родственникам или знакомым о предполагаемом маршруте и времени возвращения. Своевременно информируйте их, если планы изменились. Если с вами в лес идет ребенок, постоянно контролируйте его местонахождение. Он должен быть в зоне вашего видения, а также не забудьте и ему дать мобильный телефон с заряженной батареей. Телефон службы спасения 101 и 112.
1: О спорте. Белорусские теннисисты вышли в четвертьфинала парных разрядов на турнире в США и в Турции, сообщает Белта. В их последнем состязании с призовым фондом 283 тысячи долларов наши спортсмены разгромили британско-испанский тандем со счетом 6-0, 6-0. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный. Температура воздуха днем +23, +28. Сейчас в Могилеве +21.

0: Что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
5: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
6: Акция действует до конца июля. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375 29 605 57 57.
7: Наши хиты.

0: всем! Это программа «Чарт подбери» и я, ее ведущий Рустам Османов. Под всевозможный музыкальный аккомпанемент лето перевалило за середину и уже потихоньку прощаемся с июлем. А поскольку программа у нас музыкальная, то послушаем что-нибудь на прощальные так или иначе темы. Доставайте носовые платочки и «Чарт подбери». Поехали!
1: «Чарт подбери»!
0: Для начала стоит уяснить, что если вы чем-то увлечены, то можете обо всем, кроме своего увлечения, забыв, надолго попрощаться с окружающей реальностью. Что-то вроде этого получается у исполнителей хита «Байландо». Так они были увлечены танцами, что полный «Амигос Адьос» получился. «Парадизио», «Байландо».

Без прощаний и расставаний не обошлось и в истории данного трека. В оригинале он записывался с участием вокалистки Марисы, но позже та покинула этот парадизио, и Байланда подвергся перезаписи с вокалом других девушек. Ну а хитовость в свое время придала ему живучести, поэтому даже если вы и захотите попрощаться с ним, не выйдет. Он то и дело будет всплывать в вашей голове бодрым мотивом «Чарт подбери». Процесс прощания выражается в совершенно разных действиях. Можно, например, долго говорить друг другу «пока» по телефону, но тут же заводить какую-то новую тему и заходить

На следующий круг можно на прощание махать руками, а можно даже выписать поцелуйчик. Но только не спешите умиляться, чёрт подбери. Поцелуйчик этот будет суров, как трек от Nickelback. Nickelback, Kiss It Goodbye.

0: По правде, ничего умилительного в этой песне нет, если кто не понял. Суровая правда жизни и вопросы справедливости в погоне за славой раскрываются в данном треке. Обратная сторона глянца, с которой вы сами захотите распрощаться. Ну а мы отпускаем свой kiss it goodbye и идем дальше.
1: Черт побери!
0: Еще одни суровые парни на очереди – Тита и Тарантула. Несмотря на свою суровость, тоже иногда устают. Их трек, который мы сейчас послушаем, посвящен объекту обожания, который, видимо, не очень-то и ценит глубокие отношения. Что же в таком случае делать, чёрт подбери? То же, что и сделали Тита и Тарантула – сказать «пока». Тита и Тарантула – «Goodbye, Сейди».

Да уж, не знаю, что это за Сэйди, о которой была песня, но выходками своими она допекла даже такого брутального мачо, как Тита Ларива, солиста группы. Он так и заявил в песне: «Хочу себе домик в пустыне, чтобы ночью считать падающие звезды, а не вот это вот все». Сейчас такое называется «токсичные отношения, чёрт подбери». Есть все же те, кто не настроен рассусоливать при прощании. Тем более, что к поговорке о долгих прощаниях и лишних слезах следующий случай не относится. Там наоборот, чем скорее, тем лучше. Поэтому трек так и называется «Давай закончим». Можно добавить уже эту возню. Куду, let's finish. Let's finish.

0: Нечто подобное невыносимости от совместного пребывания и есть тема данного трека. Снова токсичные «чёрт подбери» отношения. Поэтому Куду рубят с плеча, обрывая раз и навсегда те прочные канаты, что связывали двоих, и без лишних слов призывают к моментальному расставанию. Как в том анекдоте, так что даже чайку не попьете.
1: «Чёрт подбери»!
2: Прогноз погоды. 30 июля по Могилевской области переменная облачность, без осадков, и ветер северо-западный, температура воздуха днем плюс 23, плюс 28.
1: «Чёрт подбери».
0: Даже разговоры о прощании лучше завершать на высокой ноте. В этом нам поможет Барнс Кортни. В чем-то Барт прав. Мы прощаемся на долгое время и с людьми, и с вещами, и с понравившимися местами. А веселье-то продолжается. Барнс Кортни. Fun Never Ends.

0: Трек от Барнса Кортни о том, что веселье никогда не заканчивается. Он так и переводится. Но мне почему-то показалось, что сам Барнс каким-то не очень радостным, усталым голосом поет. Наверное, устал веселиться, чёрт подери. Ну а тем временем веселье может и не кончается, а вот программа «Чарт подбери» — да. Все наши песенки на сегодня спеты. Провожал месяц июль под треки о расставаниях и прощаниях. С вами я, Рустам Османов. Слушайте музыку и не расставайтесь с ней никогда, «Чарт подбери». Пока.
1: «Чарт подбери»! Наши хиты.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.

0: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
1: Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.
2: Наши хиты.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Глава государства высказался о необходимости соблюдать дисциплину. Об этом он сказал во время рабочей поездки в Брест, где актуализировал задачи для аграрии на время уборочной, передает Белта. Сейчас надо убрать хлеб. В целом по стране должен быть не ниже уровня прошлого года. Если 12 миллионов тонн дадите, это будет великое достижение, сказал Александр Лукашенко. В связи с этим президент уверен, белорусы могут многое достичь, если во всех уровнях будет наложена трудовая и технологическая дисциплина. Продолжение темы. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Брест, где посещает электроламповый завод, передает Белта. Глава государства заслушал доклад о состоянии и перспективах развития предприятия, которое входит в состав холдинга «Горизонт». Речь зашла о таких продуктах предприятия, как лампы накаливания, которые уже не востребованы. В связи с этим президент высказался о необходимости сделать упор на светодиодные лампы. В Плечевском районе реализуется проект «Трагедия на Покрова» по итогам областного конкурса гражданской инициативы. Он направлен на благоустройство места захоронения местных жителей европейской национальности. Открытие обновленного проекта памятного места состоится 14 октября. Молодежь активно подключается к сохранению исторической памяти, отметила главный специалист отдела идеологической работы и по делам молодежи Плечевского райисполкома Елена Мачекина.
2: Мы обновили мраморные плиты с фамилиями, установили 196 жертв трагедии, планируем текущий ремонт захоронения, переложить плитку, бордюры, ограждения и, конечно же, установление информационных стендов. Стенды в форме домов, как раз таки, которые описывают происходящую трагедию, свидетельские показания. Мы будем воспроизводить вот эту улицу Золотую, на которой исторически проживали евреи в городе Кличеве.
1: В происшествиях похитил вещи из арендованного автомобиля. В Ленинской РУВД Могилёва обратился 29-летний местный житель, сообщив, что из салона автомобиля пропали таксометр и видеорегистратор на сумму свыше 1000 белорусских рублей. Сыщики выяснили, что имущество похитил 26-летний, ранее судимый могилевчанин, работающий директором организации. Молодой человек взял на время сразу несколько автомобилей, но не сумел вовремя оплатить аренду. Чтобы погасить долг, он демонтировал оборудование из чужой машины и продал его. Возбуждено уголовное дело. О спорте. Могилевский центр Олимпийского резерва примет участие в Московском международном кубке по пляжному футболу. За победу в турнире будут бороться 8 команд из 7 стран – Беларуси, России, Ирана, Бразилии, Парагвая, Турции и Болгарии. Кубок проводится в два этапа – групповой этап и плей-офф. Финальные встречи состоятся в воскресенье 2 августа. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, температура воздуха днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 22.
3: Ну что, самую тяжелую часть недели мы с вами уже пережили. Пока же можно встать, потянуться, размяться, порадоваться тому, что до обеда, а там и до выходных осталось совсем немножечко. И у нас уже готова музыка по этому поводу. Ира Александрова, с этой минуты ваша компания. Всем городам вещания мой пламенный привет.
4: Радио «Могилев».

0: 30 июля, лето продолжается. Напомню, четверг уж, а планы на выходные имеются или конь не валялся? Нехорошо, предлагаю 1 августа сгонять в Мстиславль. Там намечается удивительное атмосферное мероприятие «Рыцарский фест 2026». На Замковой горе будет происходить средневековая мистерия уличной культуры, грациозные гимнастки в кубе, виртуозные жонглеры, бесстрашные шпагоглотатели, шествие ходулистов, застывшие скульптуры уличного театра, грандиозный парад рыцарей-реконструкторов, показательное выступление конно-исторического клуба, клуба исторической реконструкции, бугурты, бои пеших рыцарей, выступления артистов, неоновое шоу, фаер-шоу и праздничная ночная дискотека. Рыцарский фест в Мстиславле — это не просто фестиваль, это путешествие во времени. Не пропустите. Незабываемое событие этого лета. Мне кажется, отличный способ поднабраться впечатлений. Встречаемся 1 августа в Мстиславле.
1: Радио Могилев.
2: 30 июля по Могилевской области переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, температура воздуха днем +23, +28.
3: Наши хиты.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Хорошо, конечно, иметь полную уверенность в том, что человек будет с вами, но поверьте, если вы будете для него периодически делать какие-то приятности, купать его в вашем внимании, ему будет намного приятнее быть с вами. Ну и со своей стороны могу предложить выход. Программа «Привет в обед», которая ежедневно и традиционно радует ваших родных и близких с 13 до 14. Так что встречаемся в программе «Привет в обед» в следующем часе.

0: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая Брест с рабочей поездкой, высказался о требованиях к строительству социальных объектов и жилья, передает Белта. Прежде всего, глава государства отметил, что нужно придерживаться разумного подхода и строить такие объекты без излишеств. В первую очередь, они должны быть функциональными и удобными для людей. Никаких дворцов быть не должно, заявил он. Продолжение темы. Беларуси необходимо активнее осваивать рынок светодиодных ламп. Для этого есть и кадры, и компетенции. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании о перспективах развития холдинга «Горизонт», в том числе для Брестского электролампового завода, передает Белта. Перед совещанием глава государства ознакомился с работой этого завода в Бресте и лично оценил ситуацию. Как говорят специалисты, положение на предприятии сложное. К модернизации приступили только сейчас. Но окно возможностей и перспективы, по словам президента, еще есть, и этим нужно воспользоваться. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал навести порядок в Беловежской пуще. Об этом глава государства заявил, посещая с рабочей поездкой Брест, передает Белта. В Беловежской пуще надо наводить порядок. Не только по дороге, где я пролетал, а в Беловежской пуще в целом. Там очень-очень много поваленных деревьев, заявил Александр Лукашенко. Рыцарский фест пройдет в Мстиславле 1 августа. Торговые ряды с ремесленниками и мастерами из разных уголков Беларуси. Активности на любой возраст, экскурсии, квесты, рыцарские бои. Фестиваль будет ярким и интересным. Также те, кто захочет освоить мастерство средневековых танцев, могут попробовать свои силы на тематических мастер-классах. Открытие фестиваля состоится в 10 часов. И начнется праздник шествия. В этом году его тематика будет посвящена средневековому уличному искусству. Это будут ходулисты, жонглеры, фокусники, танцоры, артисты и музыканты. Главной точкой фестиваля станет Замковая гора. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 22. Данная погода предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, будьте бдительны у воды. В случае ЧП звоните по телефону 112.
1: Привет, слушай и поздравляю.
2: Ну что, а теперь «Привет в обед» начинается прямо сейчас. И в ближайший час мы с вами вспомним всех, кто этого заслуживает, всех, кого вы любите. Так что пишите на 9940 и на Viber через 44-56-86-176. Рассказывайте о своих именинниках, передавайте приветы, признавайтесь, делитесь хорошими новостями. В студии Ира Александрова. Желаю вам хорошего дня, моря улыбок, ну и настроение должно быть. А в этом можете рассчитывать и на нас. Будем стараться.

0: что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
5: Наши хиты.

Пиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Поздравляй и слушай.
1: Ну что, 13:24 на часах, и я, конечно, с радостью и с распростертыми объятиями встречаю вас в программе «Привет в обед», а здесь ваши приветы, признания, поздравления, теплые, добрые слова. А вот что есть к этой минуте. Евтушенко Егору большой привет от мамы. Хорошего тебе дня, сыночек. Не забудь про литературу. Угу. А что я вам могу сказать? Ну, литература, она нужна для развития, для памяти, для мышления. Егор, читайте, читайте. Лето скоро закончится, и вот эта самая литература не закончится никогда. Хорошего вам дня. Далее, да, передаю ласковый привет моему любимому, незаменимому мужу Валерию. Люблю тебя, радость моя, обнимаю, целую тебя крепко-крепко, твоя любимая и родная я. А далее, огромный привет Докуменко Ирине Петровне. Ирина Петровна, вас весь коллектив ваш поздравляет с днем рождения. Желает оставаться всегда такой же прекрасной, такой же милой, такой же обаятельной и такой же целеустремленной. Вот так вот про вас говорят. Это здорово, это хорошо. Я тоже желаю вам исполнения всяческих ваших желаний, ваших стремлений. Я так предполагаю, что у вас их много. Так вот, добивайтесь всего и радуйтесь. Радуйтесь жизни и радуйтесь тому, как у вас здорово все получается. С днем рождения!

0: Завтра по Могилевской области небольшая облачность, без осадков, и ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 26, плюс 31.
1: Наши хиты.

Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

наших контактах, и это здорово, 9940 и Viber 44-56-86-176. Вот огромный привет моему любимому Марку от Яночки полетел привет, и, конечно же, посыл такой, знаете ли, больше добра, больше улыбок, больше хорошего настроения вам желает Яна. Ну, конечно же, мы присоединяемся. Далее. Здравствуйте. Можно ли передать любимой подружке привет? Конечно же, можно. Массовику-затейнику Евгешке спасибо за то, что ты рядом, за твое доброе сердечко. Целую Маркушу, Ванюшу и Максима. Твоя Иринка. Огромное спасибо. Вот такой вот есть привет, Евгеша. Вам большой-большой привет. Ну и, конечно, хорошего настроения. И поздравление у нас имеется для Кринка Марии Михайловны с юбилеем, с 50-летием. Мы желаем счастья и любви, чтобы сбывались все мечты, чтобы даже в сильные морозы у ног твоих лежали розы. Целуем, обнимаем, любим. Это брат Виктор и его семья написали. Агрогородок Липень у нас на связи. Конечно, мы присоединяемся. Мария Михайловна, с днем рождения, исполнение мечтаний. Пускай много-много счастья с вами рядом будет. Тепло, любовь, родные, близкие, все окружают вас заботой, любовью. Ну и, конечно же, вы сияете и порхаете от того, что у вас в жизни все хорошо и все прекрасно. С днем рождения вас! Загадывайте побольше сегодня желаний, и пускай все пожелания, которые вы услышите в свой адрес, непременно сбудутся. С днем рождения! Друзья мои, пишите и вы на 9940 и на Viber 44 56 86 176.

кажется, совсем не добавляет настроения, что скоро конец рабочего дня, опять с коллегами расставаться на целый вечер, да? Ну, поэтому в ваших силах сделать их день немножечко приятнее, немножечко счастливее, что ли, обратить внимание на них, чайку с ними испить, в конце концов, какие-нибудь новости обсудить. Ну, а если вы уже прислали на наши контакты ваши сообщения для ваших коллег, родных, близких, то ловите их в эфире прямо сейчас. Большой привет Санжикову Олегу, его брату Сергею, от любящих Екатерины и Натальи. Такое вот сообщение имеется. Далее привет для Семочки в Мстиславль. Спасибо за прекрасное настроение и угощение. А далее самая хорошая, нежная, добрая, любимая бабушка Дина Николаевна. Очень тебя люблю и спасибо тебе за то, что ты есть, Дина Николаевна. Спасибо вам за то, что вы растите таких прекрасных внуков, которые не остаются равнодушными к настроению своих бабушек. Вот так вот. Хорошего вам дня пожелаю. А далее от Славы большой привет и поздравления с днем рождения для Никитенко Анечки. Анютка, ты самая лучшая, что есть у меня в жизни. Я буду делать все для того, чтобы была самой счастливой. Вот они, поздравления настоящего мужчины. На самом деле, очень хочется, чтобы в жизни каждого был такой человек, который старается изо всех сил, чтобы настроение было хорошим, чтобы всегда все получалось и во всем поддерживает. Так что всего вам самого наилучшего и я пожелаю. Ну что ж, друзья мои, 13:53 на часах. Все на этом. Привет в обед заканчивается. Но традиционно ежедневно, да, с 13 до 14 ждем вас в эфире большой дружной компании с вашими праздниками, приветами, поздравлениями. Ну а пока впереди очень много хорошей музыки, так что оставайтесь с нами.

0: Могилеве 14 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Брест высказался о состоянии дел в Брестской области и поставил задачу председателю облсполкома Петру Пархомчуку, передает Билта. Глава государства прежде всего высказался о ситуации в сельском хозяйстве области. Подлетая к Бресту, он изучил с борта вертолета состояние полей региона.
2: В общем-то, неплохо, но восхищения никакого нет. Я подумал, не дай бог у нас еще на земле и в Гродненской области, так как в Бресте, это будет нехорошо. Все-таки Гродненская область была у нас лидером в этом отношении. Я не говорю, что плохо, неплохо, но восхищения не вызывает. То, что ты уберешь, это я не сомневаюсь. Меня интересует результат. Урожайность хлебов, зерновых и так далее. Я хочу сказать, что бардачок у тебя есть в отдельных местах. Деревья выросли на крышах старых каких-то заброшенных. Но их надо как-то убрать. Надо наводить порядок в Брестской области.
1: Александр Лукашенко объяснил, с чем связано решение направлять в армию недобросовестных работников уборочной, передает Билта. Это не для того, чтобы пугнуть кого-то или пополнить армейские ряды. Если ты не хочешь работать на этой работе, мы тебя проверим на другой, нормальной мужской и женской работе в армии. Это не какое-то издевательство над людьми, мы просто даем возможность проявить себя на другой работе, мужской сложной работе, объяснил глава государства. Президент Беларуси на совещании о перспективах развития холдинга «Горизонт», в том числе Брестского электролампового завода, сделал акцент на соблюдении дисциплины и технологий, передает Билта. Глава государства подчеркнул, что в Беларуси сохранили наследие, которое досталось от Советского Союза, включая предприятия, компетенции, опыт управления. «Так давайте двигаться вперед», — сказал президент. «Технология диктует нашу дисциплину. Нельзя сделать иначе, чем положено по технологии. Отсюда следует требование неукоснительного соблюдения трудовой дисциплины». До конца года требуется обновленная стратегия развития предприятий холдинга «Горизонт» с конкретными задачами по экспорту и локализации, заявил Александр Лукашенко, передает Билта. Глава государства заявил, что ситуация в хваленом холдинге не оптимальная. Показатели финансово-хозяйственной деятельности в текущем году снизились. Сохраняется низкий уровень локализации. До конца года требуется обновленная стратегия развития всех предприятий холдинга с конкретными задачами по экспорту и локализации, поставил задачу Александр Лукашенко. Глава государства предложил искать хорошие инвестиционные проекты для развития существующих производств, которых у белорусов есть компетенции, передает Билта. Александр Лукашенко отметил, что создавать новое производство в районах не всегда есть необходимость, если там уже действуют предприятия, которые обеспечивают людей работой и зарплатой. Порой там достаточно провести модернизацию, чтобы увеличить производство продукции, тем самым увеличив количество рабочих мест. И в завершение 32 килограмма живого веса на Тетеринском водохранилище в Круглянском районе выловили гигантского сома длиной 1 метр 60 сантиметров. Трофей выудил местный житель Эдуардо Балалов из деревни Заречье-1. Как признался рыбак, борьба с таким речным монстром была не из легких. Помогли удача и мастерство. Вытащить сома весом 32 килограмма – мечта каждого заядлого рыбака. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области небольшая облачность без осадков и ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью +10, +15, днем +26, +31. Сейчас в Могилевской

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Брест актуализировал задачи для аграриев на время уборочной, передает Белта. Президент высказался о необходимости достойно провести уборочную кампанию, несмотря на переменчивую погоду и большое количество осадков.
1: Сейчас надо убрать хлеб. В целом, по стране он должен быть не ниже уровня прошлого года. Если вы в этом году 12 миллионов тонн дадите, это будет великое достижение. Но даже 11,5 – это хорошо. И самое главное для всей страны и для тебя – надо готовить подозимый клин, надо пахать. Полтора трактора у тебя всего. Надо увеличить, Петр Александрович. Рапс надо до 20 августа посеять. Самая главная проблема наша – отсутствие дисциплины. Технологической и, как говорили раньше, трудовой дисциплины.

0: дисциплина. Все мы умеем делать. Но если есть дисциплина, вот где президент проехал, там хорошо. Но я же не везде бываю. Надо наш народ приучать к дисциплине. Будет дисциплина, мы все сможем.
1: Президент Беларуси обрисовал основные контуры стратегии развития Брестского электролампового завода, передает БИЛТ. А глава государства обратил внимание на то, что сейчас сложилась выгодная экономическая ситуация, и при должном подходе завод сможет конкурировать с другими участниками рынка. Надо только выполнить определенные условия. Первое – завершение модернизации. Второе – создание взаимовыгодной промышленной кооперации в регионе и стране. Третье – постепенное увеличение локализации. Четвертое – важное требование – не допускать на отечественный рынок некачественный товар. Президент поручил Госстандарту принципиально проработать над этим вопросом. Александр Лукашенко расставил акценты в вопросе приоритетности для него сфер сельского хозяйства и промышленности, передает БИЛТА. «Будет жить промышленность, будет жить страна. От промышленности мы имеем основные результаты», заметил Александр Лукашенко. В то же время сейчас в поле зрения главы государства ход уборочной кампании, особенно в разрезе регионов страны, поскольку темпы работы, погодные условия различаются. Если говорить не только о текущей ситуации, а более глобально, то особое внимание к сельскохозяйственной отрасли связано с задачей сохранить деревню. Деревня – это люди. Для того, чтобы сохранить деревню и людей, нужна работа. А это прежде всего сельское хозяйство. Хотя даже в сельскохозяйственных регионах немало сделано в плане развития промышленности, в том числе в рамках программы «Один район, один проект», реализацию которого планируется завершить в 2030 году. «В каждом районе, где только возможно, создадим новые рабочие места», отметил президент. «Новые перспективные производства у нас будут». И в завершение. Молодые водители агрокомбината «Заря» первыми в Могилевской области перевезли 2000 тонн зерна. Передовиков уборочный с высоким достижением поздравил прямо в поле актив обкома БРСМ. Высокие показатели для водителей «Зари» – это не просто удачное стечение обстоятельств. Водителю Дмитрию Могилевцеву всего 22 года. Для него это вторая уборочная. Желание добиться высоких результатов, ответственность и профессионализм. И он первым в регионе перевез 1000 тонн зерна. Сегодня в списке его побед на жатве 2000 тонн зерна. Вместе с ним высокий рубеж прошел еще один водитель предприятия Александр Андрейчиков. В планах продолжать усердно трудиться и показывать высокие результаты. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области небольшая облачность без осадков и ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 26, плюс 31. Сейчас в Могилеве плюс 25.
2: И знаете, чем бы вы сейчас не были заняты, ваши мысли, вы сами, я желаю, чтобы это были исключительно приятные мысли, приятные дела, ну и ничто не портило настроение. Радио Могилев продолжает дарить вам хорошую музыку и организовывать отличную компанию, потому что традиционно по четвергам мы приглашаем в гости интересных людей. И сегодня гость программы «Прямая линия», начальник отдела демографической статистики Главного статистического управления Могилевской области Татьяна Михайловна Головнева. Узнаем, сколько женщин живет в городах и на селе, в каком возрасте они выходят замуж и рожают детей, и в каких сферах работают, и как распределяют домашние обязанности. Не пропустите программу «Прямая линия» в 15.15.
3: Радио Могилев.

0: что для вас значит работа?
1: Когда просыпаешься утром с охотой?
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
0: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.

0: Прямая линия на радио Могилев.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Добрый день, в студии ведущая Марина Касьянова. Мы работаем в прямом эфире. Сегодня наша программа, можно сказать, посвящена году белорусской женщины. У нас необычный гость, человек, который смотрит на мир через цифры. Это начальник отдела демографической статистики Главного статистического управления Могилевской области Татьяна Михайловна Головнева. И честно признаюсь, когда я начала готовиться к этому эфиру, меня сами цифры удивили. Добро пожаловать.
3: Спасибо большое. Добрый день. Я очень рада быть здесь и разделить с вами, дорогие слушатели, ту информацию, которую мы получили, изучая статистические данные о женщинах Могилевской области. И знаете, я хочу сказать, что цифры, они ведь не просто сухие данные из отчетов. За каждой из них это реальная человеческая судьба, характер, ежедневный труд, любовь, забота. И иногда статистика говорит о нас даже больше, чем мы сами готовы о себе рассказать.
2: Вот, это важно. И тогда давайте сразу к главному. Кто она, женщина Могилевской области? И сколько нас вообще? Расскажите об этом.
3: На 1 января 26 года в Могилевской области проживало 515,6 тысяч женщин. Угу. Ну и, конечно, мы, если говорим про удельный вес женщин в общей численности населения нашего региона, то это 53,6%.
2: Вот как.
3: Это больше половины.
2: Вот как. Женщин больше?
3: Да, женщин больше. Если мы выйдем на улицу, ну и, в принципе, начнем считать каждого десятого прохожего, то как минимум пятеро из них это будут женщины. Мы живем в женском большинстве, и это накладывает определенный отпечаток на всю нашу жизнь, культуру, экономику, даже на атмосферу в городах и селах.
2: Вот это интересно. Где именно живут эти женщины? В городах или на селе?
3: Да, здесь есть важная особенность. Подавляющее большинство, это 82,4%, это горожанки. Угу. Сельских женщин 17,6%. Но если в любом случае сказать о том, не сколько женщин, да, по разделению на сельских и городских, а говорить о силе духа, то, конечно же, сельская женщина – это основа аграрного сектора. Она хранит землю, домашний уют, традиции. И ни в коем случае не надо недооценивать наших сельских женщин. Они особенные, сильные, выносливые, и на них плечах держится очень многое.
2: Да, это мы знаем. А как у нас обстоят дела с соотношением мужчин-женщин? Вот это всегда интересно и иногда бывает неожиданно. Поделитесь.
3: По соотношению, да, это очень показательные цифры. На 1000 мужчин в целом по области у нас приходится 1155 женщин.
2: А 155 женщин больше.
3: Да, но если здесь тоже говорить о городе и селе, то в городах эта разница еще более заметнее. 1177 женщин на 1000 мужчин, а на селе иная ситуация. Там 1060 женщин на 1000 мужчин.
2: Ближе соотношение.
3: Да. Ну, может быть, да, порой стоит задуматься, почему так происходит. Ну, может быть, мужчины выбирают сельскую жизнь, работу на земле. Угу. Может, кому-то это нравится, да, и по плечу.
2: Да.
3: Вот. А женщины, может, наоборот, уезжают из сел в города в поиске новых возможностей.
2: Логично. Вот я даже не задумывалась об этом. А что можно сказать про возраст наших женщин? Какой он в нашей области, Могилевской?
3: Средний возраст женщин – это 45,1 года. И здесь в любом случае тоже важная есть деталь. Если мы посмотрим на срез, то в городах он ниже. Это 44,1 года, а на селе 50,2 года. Это почти на 6 лет больше.
2: Угу.
3: На селе женщины в среднем старше на целых 6 лет. Да, ну, возможно, что молодежь, девушки уезжают в города учиться, строить карьеру.
2: И как с молодежью обстоят дела? Что можно сказать о молодых женщинах Могилевщины?
3: Молодых женщин на Могилевщине 79,2 тысячи. Если мы говорим про соотношение, то здесь уже ситуация иная. На 1000 юношей приходится 918 девушек.
2: Угу. Интересное соотношение, прям удивляет. Да. Я думала, что девушек больше. Оказывается, наоборот, юношей больше, чем девушек. И если с общей картиной по области сравнить, значит, женщин же все-таки больше, да? Это вот, да, познавательный такой факт. А юношей больше, чем девушек. Ну, мы только начинаем открывать эту удивительную женщину. Давайте вот через минуту продолжим. Поговорим о семье, браке, детях. И пишите ваши вопросы на Viber плюс 375-44-56-86-176. А мы прервемся на рекламный блок. Оставайтесь с нами.
0: Прямая линия. радио «Могилев».

0: Прямая линия на радио Могилев.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Мы продолжаем работу в прямом эфире. В студии сегодня начальник отдела демографической статистики Главного статистического управления Могилевской области Татьяна Михайловна Головнева. И знаете, я после предыдущего блока все думала, цифры, они такие странные, вроде сухие, столько в них жизни все же есть, и столько человеческих судеб. Мы поговорили о том, сколько нас, женщин, где мы живем, а теперь о самом главном, о том, что для каждой женщины является центром вселенной, о семье. Согласны?
3: Согласны. Семья – это, наверное, самое сокровенное и самое значимое, что есть в жизни каждой женщины. Это не просто ячейка общества, как говорят социологи, это ее мир, опора, смысл. И статистика здесь, поверьте, тоже очень показательная. Это не просто перечисление каких-то цифр, а она рассказывает целые истории.
2: Вот тогда, наверное, самый логичный вопрос. Сколько наших женщин вышло замуж в прошлом году?
3: В 2025 году в брак вступили 5723 женщины. И важно следующее, что 3349 из них, это почти 59%, сделали это впервые. Вот. Это большинство женщин.
2: Mm-hmm. Это хорошо.
3: В принципе, да, больше половины. Это огромное событие, естественно, для любой женщины, надежда на начало новой жизни. И что особенно приятно, что почти каждая третья женщина вышла замуж в возрасте 20-26 лет. Mm-hmm. Это самый популярный возраст для первого брака.
2: Вот какие они, жительницы Могилевской области.
3: Да, а средний же возраст – это 26,8 года, это уже почти 27 лет. Возраст, когда женщина состоялась в профессии, она полна сил, надежд и создает семью.
2: 26 лет, почти 27, это уже не девочка, но еще и не возраст, когда все позади. А что у нас с повторными браками? Что здесь можно рассказать?
3: Повторный брак – это совершенно другая история. Средний возраст здесь 49 года. Это показывает, что женщина, которая вступает в повторный брак, подходит к этому решению гораздо более осознанно.
2: Да, возраст такой.
3: Она уже знает, чего хочет, у нее уже есть жизненный опыт. Она выбирает не просто мужа, а партнера.
2: Угу.
3: И вы знаете, что меня больше всего тронуло в этих цифрах, да, по статистике о браках? В 2025 году 95 женщин Могилевской области старше 65 лет заключили брак. И 7 из них впервые.
2: Ты слышала, Ирина? 95 женщин старше 65 лет. Это просто удивительно. Любви все возрасты покорны. Это не просто слова, это просто трогательно.
3: Да, согласна. Такое. Говорит о том, что любовь действительно не имеет возраста. И что в любом возрасте можно найти свое счастье.
2: Вот.
3: Есть еще один интересный факт, с которым мы поделимся. Это 169 белорусских невест. В 25 году выбрали иностранных женихов.
2: Угу.
3: Ну, это говорит о том, что наши девушки ценятся далеко за пределами страны.
2: Это и приятно, и немного грустно, потому что уезжают. Давайте о хорошем, о детях. Когда наши женщины становятся мамами? Расскажите об этом.
3: Средний возраст при рождении ребенка 32 года, а при рождении первенца 26,9 года. Это очень показательный момент. Современная женщина сначала

0: Да, это так. И здесь еще один важный момент. Это домашний труд.
1: Угу.
0: Потому что материнство – это ответственный момент. А здесь на наши женские плечи еще добавляется и домашнее хозяйство.
1: Я знаю, что у вас интересные цифры. Рассказывайте.
0: Да. И уход за семьей. 4 часа 24 минуты в день в среднем женщина тратит на эти дела. И если эту цифру разложить более детально или подробно, то на приготовление пищи уходит 1 час 41 минута, на уборку 42 минуты, сад-огород 37 минут, покупки 19 минут, уход за детьми 17 минут. Это только в среднем. А если у женщины двое или трое детей, то времени уходит еще больше.
1: Представляете? Это прям целый подвиг. Я посчитала, рабочий день 8 часов, плюс домашний труд 4,5 часа. Итого почти 13 часов в сутки.
0: Да, это нагрузка колоссальная. Но есть и хорошая новость. Если в 2015 году женщины тратили на домашний труд в 2,1 раза больше времени, чем мужчины, то сейчас 1,7 раза это соотношение. Угу. Мужчины стали больше помогать. Это радует, потому что семья – это партнерство.
1: Да, это здорово. А как в целом по стране обстоят дела с распределением семейных обязанностей?
0: Общебелорусские данные, они очень обнадеживающие. 9 из 10 женщин удовлетворены распределением обязанностей в семье. 77% мужчин и женщин считают, что все важные решения нужно принимать совместно. Причем 8 из 10 семей финансовые вопросы решают вместе.
1: Значит, и в семье, и в обществе мы движемся к партнерству, это замечательно. Сейчас у нас будет небольшой перерыв, после него мы поговорим о том, как наши женщины проявляют себя в профессии, бизнесе и на руководящих постах. Пишите ваши вопросы Viber, плюс 375-44-56-86-176. Мы прервемся на прогноз погоды. Оставайтесь с нами.
2: Алиса, включи радио Могилев.
3: Хорошо. Включаю радио Могилев.
4: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области небольшая облачность, без осадков, ветер неустойчивый, слабый, температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 26, плюс 31. В субботу преимущественно без осадков, температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 28, плюс 33. В воскресенье местами кратковременные дожди и грозы, температура воздуха ночью плюс 15, плюс 20, и днем плюс 27, плюс 32. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.
5: Наши хиты.

0: Прямая линия.
1: Мы продолжаем работу в прямом эфире. В студии сегодня начальник отдела демографической статистики Главного статистического управления Могилевской области Татьяна Михайловна Головнева. Мы уже знаем, сколько нас, где живем, в каком возрасте выходим замуж и рожаем детей. Но ведь женщина – это не только семья, это еще и профессия, карьера, самореализация. И интересно, как обстоят дела с занятостью наших женщин. Расскажите.
2: Да, это, пожалуй, одна из самых вдохновляющих тем на сегодняшней нашей встрече, потому что цифры здесь не просто впечатляют. Они доказывают, что женщины Могилевщины – это огромная экономическая и интеллектуальная сила, которая движет наш регион вперед. Уровень занятости женщин в трудоспособном возрасте составил 87,1%. Это почти 9 из 10 женщин работают.
1: Цифры впечатляют. Очень высокий показатель.
2: Да, именно так. Средний возраст работающей женщины 42,5 года. Это активная, зрелая, профессиональная сила. Это не вчерашние выпускницы, а люди с опытом, знаниями, навыками. И если говорить об образовании работающих женщин, то 34,5% имеют высшее образование, 28,8% среднеспециальное, 26,5% это профессионально-техническое образование у женщин. То есть почти две трети имеют высшее или среднеспециальное образование.
1: Вот как? Серьезно? А в каких сферах они трудятся? Вот где мы, женщины, особенно сильны? Расскажите подробнее.
2: Это целый ряд сфер, которые по праву можно назвать женскими. Я бы даже сказала женскими империями. На первом месте финансовая и страховая деятельность. Доля женщин там 90,7%. Практически вся финансовая система области находится в женских руках.
1: Под контролем женщин.
2: Да, это доверие, это ответственность, это высокие компетенции.
1: Да, наши деньги в наших руках. Что дальше? Рассказывай.
2: Второе место – это здравоохранение и социальные услуги. Женщин там 87,9%. Но здесь я хочу остановиться отдельно именно на этой сфере, потому что это особая история. Если мы посмотрим на практикующих врачей в нашей области, то 72% это женщины, а среди среднего медицинского персонала, это медсестры, фельдшера, акушерки, это 96,5% женщин.
1: Какой высокий процент.
2: Да, это практически все здравоохранение региона держится на женщинах. Это не просто цифры, это тысячи спасенных жизней, сотни тысяч вылеченных пациентов. И можно смело сказать, что медицина Могилевщины – это женщина в белом халате.
1: Это вызывает уважение. А что на третьем месте?
2: Третье место – услуги по временному проживанию и питанию. 83,4% женщин. Четвертое место – это образование. 81,5%. Пятое – торговля. 71,8%. И таким образом финансы, медицина, образование, гостеприимство и торговля – это практически основа экономики региона. И мы, женщины, держим эти сферы.
1: Да? А как с руководством? Есть ли женщины на высоких постах? Расскажите.
2: Здесь нас тоже ждет поразительное открытие. 47,2% всех руководителей организации Могилевской области – это женщины.
1: Ох, как.
2: Почти каждая вторая организация управляется женщиной. Но, конечно, это не просто галочка. В отчетности 47,6% из них – это мамы, у которых есть несовершеннолетние дети. Таким образом, женщина может быть и руководителем крупного предприятия или организации, принимать стратегические решения, управлять большим количеством людей, так и воспитывать при этом детей, вести дом, создавать уют. Ну, это просто настоящая героиня.
1: Вот я всегда знала, что женщины способны на многое. И вот цифры подтверждают. Это, конечно, вдохновляет. И знаете, у меня еще есть вопрос, такое чисто профессиональное любопытство. Вот вы статистик, работаете в этой сфере. Что вы скажете про свою профессию? Много ли у вас женщин?
2: О, это один из моих любимых вопросов. В нашей отрасли, конечно же, женщины преобладают. Порядка 90%.
1: О, какой!
2: Ну, это, наверное, не удивительно.
1: Состав.
2: Статистика требует внимательности, усидчивости, умения работать с большим объемом информации. эмоции, находить закономерности. Конечно, эти качества чаще присущи женщине. Но, вы знаете, у нас есть и мужчины, которые выбирают эту увлекательную профессию, и я должна сказать, что они настоящие уникумы. В них сочетается аналитический склад ума и определенная доля терпения, чтобы работать с цифрами каждый день. Так что мы дружная команда, где женщина задает тон, мужчина вносит свою мужскую логику, и получается очень эффективно.
1: Здорово. А что насчет предпринимательства? Есть ли у нас женщины, которые создают бизнес?
2: Да, общебелорусские данные говорят, что каждая девятая женщина-предприниматель является нанимателем, то есть создает рабочие места. Средний возраст предпринимательницы 40,1 года, и 69,5% из них состоят в браке. То есть женщины не боятся рисковать, создают бизнес, нанимают людей и при этом сохраняют семью.
1: Молодцы, это очень вдохновляет. В следующем блоке мы завершим наш разговор и посмотрим, какая она современная женщина Могилевщины в повседневной жизни, в интернете, в своем досуге. Пишите ваши вопросы на Viber плюс 375-44-56-86-176. А мы прервемся на рекламный блок. Оставайтесь с нами.
0: Радио Могилев.

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Акция действует до конца июля. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

0: Прямая линия.
1: Мы продолжаем работу в прямом эфире. В студии сегодня начальник отдела демографической статистики Главного статистического управления Могилевской области Татьяна Михайловна Головнева. Мы в финале, и знаете, я за этот час столько раз удивилась, что уже перестала считать. Мне всегда было интересно, какая женщина Могилевщины в жизни, в быту, в интернете, в своих увлечениях. Вот давайте завершим наш разговор этой темой.
2: Это, наверное, самый душевный блок, потому что здесь мы переходим от статистики к человеческому измерению. И начнем с главного. Кто мы по национальности и что нам дорого? По данным переписи 2019 года, 89,2% женщин Могилевской области – это белорусские. Это наш этнический стержень, наша культурная основа.
1: Почти 9 из 10 белорусские. А как с языком?
2: Да, это очень интересный и трогательный момент. 46,5% женщин назвали белорусский язык родным. Но можно посмотреть в разрезе. В городах это 42,3%, а на селе 63,2%.
1: Считают
2: почти две трети
1: родным.
2: Сельских женщин считают, да, белорусский язык родным.
1: Вот как.
2: И есть у нас абсолютный рекордсмен, это Белынический район.
1: Какая красота, там родина моей бабушки.
2: Там 68,6% женщин назвали белорусский язык родным. И это белынические женщины, настоящие хранительницы национальной культуры, языка и традиций. Это очень важно, потому что именно через язык передается душа народа.
1: Вот если вы нас слышите, белынические женщины, спасибо вам. Это действительно важно. А теперь давайте поговорим о современном мире. Вот как наши женщины живут в цифровой среде? Расскажите.
2: Очень активно. Угу. В 2025 году 93,7% женщин в возрасте 16-72 лет пользовались интернетом. Это практически... Можно сказать,
1: почти все. Да.
2: И давайте посмотрим, для чего они использовали сеть интернет. 99,1% для электронной почты и звонков, 89,4% для общения в социальных сетях. Искали информацию о товарах и услугах 89,3% женщин. 87,1% смотрели фильмы, слушали музыку. 82,4% делали финансовые операции онлайн.
1: Как подкованы наши женщины.
2: Продвинутые пользователи. Да. Они не боятся технологий, они активно живут в цифровой реальности.
1: Это здорово. А как они проводят свободное время? Что для них важно?
2: Здесь тоже в цифрах есть своя красота. И если посмотреть на структуру свободного времени, то больше всего 54,2% уходит на средства массовой информации, телевизор, радио, пресса, интернет-контент. Это, конечно, и отдых, и способ быть в курсе событий. 17,4% на общение с близкими и друзьями. Это говорит о том, что для наших женщин важны отношения, связь с людьми. 8,9% на спорт и активный отдых и 5,5% на хобби и увлечения.
1: И давайте подведем итог. Какой вырисовывается женщина Могилевской области? Татьяна Михайловна, подведите итог.
2: Она белорусская.
1: Так.
2: Это почти 90%. Она горожанка. 82% практически. Ее средний возраст 45,1 года. Она выходит замуж впервые в 26,8 года, рожает первенца в 26,9 года. Она работает, как говорилось, выше 9 из 10 женщин. Каждая вторая руководитель. И тратит на домашнее хозяйство 4 часа 24 минуты в день. Угу. Пользуется активно интернетом, общается в соцсетях, читает, развивается, занимается спортом. Она сильная и умная. При этом заботливая мама, любящая жена, хранительница семейного очага и национальных традиций.
1: Вот прям портрет героини нашего времени. Я даже не ожидала, что одна статистика может создать такой живой образ.
2: Согласна. И в год белорусской женщины я хочу...

0: В Могилеве 16 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Брест предложил искать хорошие инвестиционные проекты для развития существующих производств, в которых у белорусов есть компетенции, передает Билта. Президент отметил, что создавать новое производство в районах не всегда есть необходимость, если там уже действуют предприятия, которые обеспечивают людей работой и зарплатой. Порой там достаточно провести модернизацию, чтобы увеличить производство продукции, тем самым увеличив количество рабочих мест.
2: У нас взят курс на придумывание каких-то объемных проектов и по теме, которая у нас никогда не культивировалась в стране. В то же время в развитие проектов некоторых производств нам нужны инвестиции. Ну, например, какая лампочка нам надо? Светодиод, спрос огромный. Да, конкуренция есть, будем об этом говорить. Так надо здесь вкладываться. Ну, почему нет? Если старые нам не надо, новые, спрос большой, да и в Беларуси на светодиод надо менять все. Все, потому что это экономично, выгодно и так далее. Мир это понял. Почему не вкладываться сюда? То есть там, где есть школа, где есть компетенции. Нам надо правительству взять крен на развитие того, что мы умеем.
1: Представители деловых кругов в Бухарской области Узбекистана проявили интерес к созданию производств в Беларуси, сообщили Белта в пресс-службе Национального центра поддержки экспорта. Директор центра Николай Борисевич провел встречу с послом Узбекистана в Беларуси. В мероприятии также приняли участие представители деловых кругов региона. Основной темой переговоров стало расширение торгово-экономического сотрудничества и развитие прямых контактов между предприятиями двух стран. Посол Узбекистана подчеркнул, что одним из ключевых приоритетов дипломатической миссии является дальнейшее

0: дальнейшее наращивание двусторонней торговли. Особое внимание уделили перспективам сотрудничества в сферах сельского хозяйства и животноводства. Представители деловых кругов Бухарской области также проявили интерес к созданию производств в Беларуси с последующим продвижением выпускаемой продукции на рынке третьих стран. Госавтоинспекция с начала года зарегистрировала более 1600 средств персональной мобильности в качестве мопедов и мотоциклов, заявила журналистам замначальника главного управления ГМВД Александра Занимон, передает Белта. С 1 сентября завершается переходный период, установленный указом президента, который позволял регистрировать такие транспортные средства в упрощенном порядке. Это касалось граждан, купивших СПМ до сентября прошлого года, которые по своим техническим характеристикам относятся к мопедам или мотоциклам, но продавцы не предупреждали о необходимости регистрации и получения прав. И в завершении областной фестиваль студенческих отрядов соберет более 150 бойцов белорусских студотрядов со всей Могилевской области, сообщили в БРСМ. 1 августа в 10 часов в Могилеве на открытой площадке сквера 40-летия Победы стартует 5-й областной фестиваль «Молодость в бойцовке». Он приурочен к 85-й годовщине героической обороны Могилевщины. В первой половине дня начнут работу интерактивные площадки, а с 11 до 13 часов пройдет конкурсная творческая программа «Зажигает студотряд». Команды будут соревноваться в танцевальном, музыкальном и оригинальном жанре. С 14 часов до 15:40 на спортплощадке БРО будут проходить турнир по шашкам, чемпионат по скоростному сбору «Спилскарт Беларуси» и спортивная эстафета. В 15:40 начнется подведение итогов и награждение лучших команд по всем конкурсным номинациям. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области небольшая облачность без осадков, ветер неустойчивый, слабый, температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 26, плюс 31, сейчас в Могилеве плюс 25.
1: Пошел отсчет еще одного часа рабочего дня, и в стране уже 16:03, если ваше настроение зависит от того, что происходит вокруг, я уверена, что с каждой минутой этого дня сил все больше, эмоций все ярче, потому что наверняка вашей левой ноге уже не терпится прогулять вас по лету после долгого рабочего дня. Ну и я, конечно, в этом поддержу и готова скоротать ваше время горячими хитами, которых у нас здесь на Радио Могилев на все вкусы. Ира Александрова из «Динамиков». Доброго всем продолжения дня.
2: Радио Могилев.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: И настанет вечерок, который мы сможем посвятить своим любимым людям. Если вы сейчас подумали, почему любимым, а не себе, то это повод задуматься, уверяют психологи. А потому что вы целый день не виделись, вы своими делами занимались, ваши половинки своими. А это, как утверждают психологи, остужает отношения. Ну а чтобы в такие вот холодные, в кавычках, вечера в конечном итоге не привели к обоюдной неприязни, вам и нужно уделять друг другу время. А специалисты уверяют, что основой прочных семейных отношений должны стать совместные занятия, которые дарят обоим супругам радость. Это могут быть и спорты, и прогулки, и общее дело, и любые виды творческой активности. Так что давайте поддерживать друг друга огонек, радовать своих половинок. Прямо сейчас подумайте, пока вот у вас полчасика на работе есть. Ну а мы пока хитов вам фоном поставим.
1: Радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области небольшая облачность, без осадков и ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 26, плюс 31.
1: Наши хиты.

0: Соберите ребенка в школу легко и без лишней суеты. В Цуме есть все от костюмов и блузок до тетрадей и пеналов. Быстро, удобно и выгодно.
1: Радио Могилев.

0: События, информация, факты. А теперь по сути.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: В студии Марина Касьянова. Здравствуйте. А теперь по сути о том, что происходит сегодня у нас и вокруг нас. Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая Брест с рабочей поездкой, высказался о требованиях к строительству социальных объектов и жилья. Прежде всего, глава государства отметил, что нужно придерживаться разумного подхода и строить такие объекты без излишеств. В первую очередь, они должны быть функциональными и удобными для людей. Александр Лукашенко обозначил еще одно требование. При строительстве ни в коем случае не следует затрагивать сельскохозяйственные и лесные земли. На земли сельхозназначения и лесные угодья ни шагу. Хватает земель, там строите жилье, подчеркнул глава государства. Президент Беларуси во время рабочей поездки в Брест предложил также искать хорошие инвестиционные проекты для развития существующих производств, в которых у белорусов есть компетенции. Александр Лукашенко отметил, что создавать новое производство в районах не всегда есть необходимость, если там уже действуют предприятия, которые обеспечивают людей работой и зарплатой. Порой там достаточно провести модернизацию, чтобы увеличить производство продукции, тем самым увеличив количество рабочих мест.
3: У нас взят курс на придумывание каких-то объемных проектов и по теме, которые у нас никогда не культивировалась в стране. В то же время в развитие проектов некоторых производств нам нужны инвестиции. Ну, например, какая лампочка нам надо? Светодиод, спрос огромный. Да, конкуренция есть, будем об этом говорить. Так надо здесь вкладываться. Ну, почему нет? Если старые нам не надо, новые, спрос большой, да и в Беларуси на светодиод надо менять все, потому что это экономично, выгодно и так далее. Мир это понял. Почему не вкладываться сюда? То есть там, где школа, где есть компетенции. Нам надо правительству взять крен на развитие того, что мы умеем.
2: Тем временем Беларусь и Узбекистан уверенно движутся к увеличению товарооборота. Сегодня со станции Орша-Восточная в Узбекистан отправился первый прямой грузовой поезд «Славянский караван» по сквозному маршруту через Россию и Казахстан, пишет Ньюсбай. В составе 60 вагонов, товары со всей страны, продукция деревообработки, сахар, крахмал. Поезд проследует без остановок, что сократит сроки доставки до 5-7 суток вместо прежних 2 месяцев. А стоимость перевозки контейнера станет ниже в 1.5 раза. В будущем из Узбекистана планируют отправлять встречный восточный караван. Стороны нацелены увеличить товарооборот до 2 миллиардов долларов к 2030 году. И если славянский караван только набирает ход, то поставки в Евросоюзе срываются. Корпорация Qatar Energy уведомила итальянских партнеров, что 3 партии сжиженного природного газа не прибудут в срок из-за военных действий на Ближнем Востоке. В общей сложности европейцы недополучили 24 партии СПГ общим объемом в 3 миллиарда кубометров. При этом Ассоциация газовой инфраструктуры Европы сообщает, что объемы голубого золота в хранилищах Нидерландов и Германии рекордно низкие. Немцы пока запасли только 10 миллиардов кубов, то есть меньше половины необходимого на зиму. Нидерланды лишь треть. Похожая ситуация в Бельгии. В парламент Италии внесена резолюция о полном прекращении поставок оружия Киеву. С такой инициативой выступила оппозиционная партия «Национальное будущее», пишет Ньюсбай. Депутаты заявляют, что санкции против России разрушают экономику страны. Сэкономленные миллионы евро оппозиция предлагает направить на социальную поддержку семей. На этом фоне министр обороны Гвидо Грозетта признал, что без западного оружия Украина мгновенно исчезнет. Он сравнил военные транши с лекарством, без которого больной просто не выживет. Однако спасать пациента на Западе готовы все меньше. Накануне администрация США заблокировала передачу Киеву, утвержденное Конгрессом 400 миллионов долларов, растянув эти поставки до 2029 года. В то время как западные союзники пересматривают свою военную помощь, Беларусь делает ставку на надежность собственного щита. Подразделения противовоздушной обороны продолжают круглосуточно выполнять задачи по защите воздушных рубежей нашей страны. Как пишет Ньюсбай, ссылаясь на военное ведомство, на боевом дежурстве используются современные зенитные ракетные комплексы и радиолокационные станции, способные обнаруживать и сопровождать воздушные цели в считанные секунды. Контроль воздушной обстановки ведется непрерывно. По сути, новая техника и выучка военных делают свое дело. Небо Беларуси под контролем.
0: А теперь по сути. Слушайте нас в эфире, ищите подкасты в ВК и Одноклассниках.

0: Даже если бы у нас не было часов, мы все равно уже начали сворачивать свою трудовую деятельность, дабы более рвануть в двери любимой работоньки. И как бы там ни было, как бы хорошо не было нам с коллективом, домой это святое, а значит, не сдерживайте себя, мойте быстрее кружки, убирайте свое рабочее место. Но не забывайте, что радио Могилев всегда должно быть фоном. Далее Тина Павлова будет сопровождать вас домой, весь вечер же составлять компанию. Я же, Ира Александрова, прощаюсь до завтра. Всех обняла. Всем пока.
1: Новинка на радио Могилев.

0: В Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, белорусы могут много достичь, и если на всех уровнях будет налажена трудовая и технологическая дисциплина. Об этом президент заявил в ходе рабочей поездки в Брестскую область, передает Билта. «Наша самая главная проблема – отсутствие технологической трудовой дисциплины», – подчеркнул глава государства. В связи с этим Александр Лукашенко объяснил, с чем связано решение направлять в армию недобросовестных работников уборочной.
2: Это не потому, чтобы пугнуть кого-то или пополнить армейские ряды. Нет. Если ты не хочешь на этой работе работать, ну мы тебя проверим на другой работе. Нормальной мужской и женской работе в армии. Да, там, я говорил, комары, мошки и прочее, особенно на юге. Ну пусть там послужат. Это не какое-то там издевательство над людьми. Мы просто даем возможность проявить себя на другой работе. Мужской сложной работе. Надо наш народ приучать к дисциплине. Будет дисциплина, мы все сможем.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о правильности выбранного пути развития страны, который основан на опыте и достижениях советского периода, передает Белта. В качестве примера мудрой рассудительной модели развития государства Александр Лукашенко привел Китай, где, в отличие от стран постсоветского пространства, не развалили, а развивали компартию и систему управления страной. «Нам надо изучить этот опыт, он же результат дает», — сказал глава государства. В Беларуси также поступили правильно, не отказываясь от советского прошлого. «Прошло время, и мы видим, что оказались правы. Спасибо президенту России, который уже публично начинает говорить. Молодцы белорусы, они ничего не разрушили, они сохранили, в отличие от нас, россиян, богатой страны. Я это очень ценю, для меня это хорошая оценка», — сказал белорусский лидер. Пешеходный мост через железнодорожные пути открыли в Кричеве. Теперь переход, объединяющий микрозоны железнодорожная и ЦМ-заводская, стал еще комфортнее и безопаснее, передает Кричев Лайф. Пешеходный мост для кричевлян – важное связующее, ведь железнодорожные пути буквально разрезают город. Ранее на мосту были заменены лестничные пролеты, произведено укрепление, косметический ремонт и последний штрих освещения. Теперь и в вечернее, и в ночное время проходить по мосту безопасно. Для нас это не просто инженерное сооружение, а важный шаг к созданию комфортной городской среды, подчеркнул председатель райисполкома Алексей Шарай. Мы стремимся к тому, что

0: чтобы каждый житель мог безопасно и быстро добираться до работы, школы или парка, не рискуя своим здоровьем. Председатель горосполкома поблагодарил всех, кто принимал участие в реализации этого проекта. И в завершение, только по 31 июля в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения, наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области небольшая облачность без осадков, ветер неустойчивый, слабый, температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 26, плюс 31, сейчас в Могилеве плюс 24.
1: А вы замечали, как начинает меняться настроение, в том числе и рабочее настроение, когда вдруг осознаешь, что до осени-то остался только август? И все как будто начинают стремиться добрать, догнать, насытиться каждым оставшимся летним мгновением. Что ж, одобряем, принимаем, не осуждаем, потому что сами такие. 17:04 на часах, и самое время обменять деловые туфли на прогулочные сандалии и топать в сторону дома. Ну а мы готовы сопровождать и тех, кто уже убегает с рабочих мест, и тех, кто остается. С этой минуты у микрофона Тина Павлова. Всем доброго вечера.

Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.

0: Радио Могилев.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Оказывается, сегодня по народному календарю Марина с Лазарем. И именно в этот день можно было предсказать погоду на первую половину осени. В старину верили, что если чайки на воду сели, то дни будут осенью солнечными и ясными. А вот если сегодняшний день выдался жарким, то и зима будет малоснежной и холодной. А еще считалось, что именно этот день просто идеален для того, чтобы избавляться от старых и ненужных вещей. Благодаря этому атмосфера в доме будет здоровее. Вещи, кстати, нужно не выбрасывать, а вот отдать тем, кто в них больше нуждается. А еще говорят, что в этот день нельзя производить крупные траты. В общем, понятно, планы на вечер примерно определились. Сделать уборку, раздать ненужные вещи, так сказать, очистить пространство и не засесть где-нибудь на онлайн-площадках для того, чтобы заказать кучу нового барахла. Вот так вот, друзья. В общем, если вдруг вам интересно, то сегодня еще и в лес не рекомендуется ходить. Так что, если прогулку планировали, лучше где-нибудь в городских реалиях это производить, в сквере, в парке, подышали воздухом и обратно домой, родным и близким. Ну а чтобы вы точно знали, чем можно завтра заниматься, в плане погоды, естественно, предлагаю прогноз погоды послушать прямо сейчас.
1: Завтра по Могилевской области небольшая облачность, без осадков и ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью +10, +15, днем +26, +31.

Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как! Вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть под крылом самолета, впереди горы. Голос срываю в микро, и это

тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. С оружием я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, околит, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения,

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Соберите ребенка в школу легко и без лишней суеты. В ЦУМе есть все от костюмов и блузок до тетрадей и пеналов. Быстро, удобно и выгодно.

0: Знаете, мне кажется, что любой вечер в конце июля похож на вечер пятницы. Вот даже если нет, все равно тянет уже куда-то на свежий воздух, бродить по тропинкам или куда-то поближе к воде. Если вас тянет, не отказывайте себе. Прогуляйтесь у фонтана в городе или по аллеям парка. Ловите любые летние моменты. Ну, потому что, наверное, чем ближе осень, тем больше хочется этих самых моментов, чтобы они запечатлелись, остались. Вот совершенно другое впечатление. Не как в июне. В июне всегда думаешь, ой, до конца лета еще далеко. А уже в конце июля начинаешь немножечко задумываться. Впрочем, если никуда не тянет, тогда я рекомендую дальше оставаться в нашей компании. Много хорошей музыки, и я готова продолжать желать всем отличного вечера.
1: Радио Могилев.

0: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня – это базовый минимум.
1: Танцуй под хиты прошлого в двухкассетнике. По пятницам и субботам вечером.

0: Наши хиты.
1: А помнишь, как когда-то ты мечтала о том, что есть прямо сейчас у тебя? Я хочу, чтобы ты спасибо сказала себе за себя.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Брест обратил внимание председателя Брестского облсполкома и на необходимость обеспечить надлежащие условия для хранения сена, передает Белта. Сено в рулоны свернули и бросили, сено должно лежать под крышей, сено спрессованное, попадет туда вода, все сгниет. Я это знаю из опыта, сказал глава государства. Александр Лукашенко указал на уборку соломы с полей. В Брестской области это сделано не везде. Мне кажется, только третью часть соломы ты собрал и вывез. Как пояснили государства, спрос на солому есть в том числе со стороны производителей шампиньонов. Но президент резонно заметила, что в Брестской области нет такого количества грибов, которые требуют огромных объемов соломы.
2: Никому ты не веришь, что это огромный спрос. У него грибов столько, что у него одного поля соломы для этого хватит. Нет, ребята, если вы завалите мир грибами, и на это пойдет солома, спасибо вам. Но я знаю, сколько надо соломы для грибов. Ну да, что-то надо, но у тебя такие объемы соломы, которые тебе где-то надо и запахивать их вместе с азотом. Урожайность и плодородие полей здесь не очень, в районе Бреста и Кобрина. Плата такое здесь. Поэтому не надо думать, что солому ты всю отдашь грибникам. Ну, удовлетвори их спрос. Брестчане молодцы, они предприимчивы в этом отношении, да. Наводи порядок, начинай с будущего года здесь наводить в Бресте порядок. Я очень на тебя рассчитываю.
1: Первый этап республиканского конкурса «Семья года» состоится в Могилеве 4 августа. За право представить Могилевскую область в финале будут бороться 6 многодетных семей. В областном этапе примут участие семья Авраменко из Дривенского района, семья Барановых из Могилевского района, семья Горячевых из Бобруйска, семья Коронец из Глузского района, семья Патрусовых из Могилева и семья Рудских из Белнического района. Участникам предстоит выполнить 2 конкурсных задания. Семьи представят творческий проект, в котором расскажут о своем укладе жизни, традициях, увлечениях и семейных ценностях, а также социальный проект, посвященный году белорусской женщины. Все участники конкурса получат дипломы и призы. Семья, одержавшая победу, представит Могилевскую область в финале республиканского конкурса «Семья года», который состоится 12 октября в Минске. Черногория ведет электронные визы. Об изменениях рассказали в Республиканском союзе турорганизаций, сообщает Белта. С 1 ноября для въезда в страну белорусским гражданам понадобится виза. До 31 октября белорусы могут въезжать в страну без виз на срок до 30 дней. После запуска новой системы иностранцы смогут подавать заявления, загружать документы, оплачивать сборы, получать визу онлайн без посещения.

0: назначения консульством. Белавиас 27 октября возобновляет чартеры из Гомеля в Хургаду, сообщили Белта в пресс-службе авиакомпании. Рейсы будут выполняться раз в 10-11 ночей по вторникам и пятницам. И в завершение, только по 31 июля в «Золотой мечте» жаркие скидки до 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на goldifisdream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 26, плюс 31. Сейчас в Могилеве плюс 24.
1: Знаете, когда день близится к вечеру, за временем уже как будто бы и не следишь. Стараешься побыстрее завершить все дела. И я не сомневаюсь, что кто-то в эти минуты уже спешит домой. А может быть, кто-то уже готовит вкусный семейный ужин. Или в гости отправляется, или устраивается на любимом диванчике с интересной книжкой, чтобы растворить в увлекательном сюжете усталость от этого рабочего дня. И знаете что? Мне приятно, что мы можем быть не просто свидетелями, но еще и как будто бы соучастниками вашего отличного настроения. Оставайтесь с нашей компанией. Здесь хорошая музыка. Я, Тина Павлова, желаю вам отличного вечера.

0: Бабушкина крынка. Вкус, который выбирает душа.
1: Радио Могилев.
2: I need your arms around me. I need to feel your touch.

0: Алиса, включи радио Могилев.
1: Хорошо, включаю радио Могилев.
2: Пока-пока, котики, моя пармотики, я вас составлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука пиццу.

31 июля выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из золотой мечты. Подробности на golddefizdream.by или по телефону +375 29 332 44 44.

Завтра по Могилевской области небольшая облачность, без осадков и ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью +10, +15, днем +26, +31.

0: лето прекрасно ведь не только тем, что сейчас тепло, не нужно надевать на себя целую кучу лишней одежды, но еще и тем, что это, конечно же, сезон даров леса. Кто из вас, даже если небольшой любитель тихой охоты, ну вот с удовольствием находил где-нибудь в лесу грибочки, собирал их потом? Ну, это же прекрасно. Или, например, ягоды. Это еще и польза какая. Но важно помнить, что заражение грибов и ягод радионуклидами невозможно определить на глаз и вкус. Об этом напоминает санстанция. И единственный надежный способ – это отнести продукты в лабораторию. Во-первых, это бесплатно и хватит всего 1 кг. И по времени займет не более получаса. Если все в порядке, вам все отдадут обратно. А вот проверять дозиметром бесполезно, потому что он показывает только общий радиационный фон, а не сколько вредных веществ впитал в себя тот или иной продукт. А еще специалисты параллельно отмечают, что варить, жарить, сушить грибы тоже смысла нет, потому что радиация от этого, к сожалению, никуда не уходит. Так что, если вы любитель лесных даров, обязательно озаботьтесь этим и проверьте. Все-таки лишним это не будет.
1: Радио Могилев.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

смартфоне. Качай в App Store и Play Market первый белорусский онлайн-радиоплеер и получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на radioplayer.by.

0: В Могилеве 19 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко расставил акценты в вопросе приоритетности для него сфер сельского хозяйства и промышленности. Соответствующее заявление он сделал сегодня на совещании о перспективах развития холдинга «Горизонт», в том числе Брестского электролампового завода, передает Билта. «Будет жить промышленность, будет жить страна. От промышленности мы имеем основные результаты», заметил Александр Лукашенко. В то же время сейчас в поле зрения главы государства ход уборочной кампании, особенно в разрезе регионов страны, поскольку темпы работы, погодные условия различаются.
2: Тема уборочной кампании для меня очень важна сейчас. Первый вопрос – это уборка хлебов. Меня больше волнует деревня. Нам надо сохранить деревню, потому что без деревни нет страны. Для того, чтобы сохранить деревню, должна быть у людей работа. Деревня – это люди, а для того, чтобы сохранить деревню и людей, нужна работа. А это, прежде всего, сельское хозяйство. Хотя в сельхозрайонах мы немало сделали в области промышленности. И вот эта тема «Один район, один проект», она к 30-му году программы это будет завершена, и мы в каждом районе, где только возможно, создадим новые рабочие места. Новое перспективное производство у нас будут.
1: Профсоюзы благодарят аграриев за хлеб. Такую республиканскую акцию инициировала Федерация профсоюзов Беларуси. На протяжении всей уборочной кампании представители организации будут чествовать тех, кто своим трудом гарантирует продовольственную безопасность нашей страны. Так, на Могилевщине только в прошлом году были отмечены почти 14 тысяч работников агропромышленного комплекса. В нынешнюю уборочную кампанию профсоюзы уже наградили более 200 участников жатвы Приднепровского края. Причем не только механизаторах и водителях, которые непосредственно работают в полях, отметил председатель Беларуси. Профессионального союза работников государственных и других учреждений Игорь Бузовский.
3: Те ценности, которые сегодня мы общими усилиями продвигаем, в том числе чествование людей труда, это как раз таки та основа, которая формирует будущее Беларуси. И поэтому не только люди, которые сегодня сидят за штурвалами комбайнов, не только люди, которые сегодня работают на мехдворе, но люди, которые работают в бухгалтериях и в кабинетах в том числе, это единая сила, которая формирует общее понимание силы Беларуси.
1: Белорусская Полина Брагинец принесла нашей команде первую медаль юношеского первенства мира по борьбе в Баку, сообщает Белта. Наша спортсменка стала призером весовой категории до 65 килограммов. В полуфинале она уступила представительнице Монголии. В поединке за бронзу белорусская была сильнее украинки Ирины Бухтиной 11-0. И в завершение в Могилеве 5-6 августа пройдут торжества в честь святителя Георгия Канийского. Об этом сообщили в Могилевской епархии. Программа начнется 5 августа в 17 часов всеношным днем архиерейским чином в Свято-Никольском женском монастыре. В Спасо-Преображенском кафедральном соборе 6 августа состоится божественная литургия. После у памятника святителю в парке Подниколья пройдет молебен. Георгий Канийский прибыл в Могилев в 1755 году после назначения епископом. Здесь открыл типографию, собрал уникальный архив документов по истории православной церкви, стал инициатором создания духовной семинарии. Скончался святитель в 1795 году, похоронен в Спасской церкви Могилева. В 1993 году он был канонизирован и причислен к лику святых. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области небольшая облачность без осадков, ветер неустойчивый, слабый, температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 26, плюс 31. Сейчас в Могилеве плюс 24.
4: Заканчивается 30 июля. Август уже, можно сказать, на носу, и все-таки не

Несмотря на дневной зной, ночи становятся холоднее, да и лето в целом идет на убыль. Но это не мешает нам наслаждаться и добрым летним утром, и прекрасным летним днем, и замечательной компанией вечером в нашем эфире. Тина Павлова готова продолжать нести и слово доброе, и музыку отличную, и настроение хорошее.

0: Сегодня в «Послушно» очередная порция звездных новостей. Натали Портман, судя по всему, решила, что третья беременность – это не повод прятаться в домике, а отличный шанс обновить ленту соцсетей. Актриса выложила кадр с округлившимся животиком и подписала: «Считаю дни до встречи с тобой». Мы тоже считаем, Натали, но скорее дни до того момента, когда ты выложишь фото с младенцем. Судя по размерам прилично округлившегося животика, продюсер Танги Дитабль уже нервно гуглит, как менять подгузники. Группа BTS в этом году совершила революцию в мире кей-поп. Они сами решили не выдвигать свой альбом на Грэмми 2027. Заявление артистов звучит гордо. Надеемся, что музыку будут любить не по географическому признаку, а само по себе. Ох уж эти мальчики, а не как тот парень, который после трех неудачных свиданий заявляет: «Я просто не хочу отношений. Я свободен, как ветер». Напомню, парней 3 года подряд номинировали в категории «Лучшее поп-исполнение». И трижды они оставались без статуэтки. Теперь они взяли паузу, чтобы Лига сама пришла к ним с предложением. Ну а пока Американская академия звукозаписи ввела новую номинацию «Лучшее азиатское поп-исполнение». Видимо, чтобы парням было обиднее вдвойне. Но мы-то знаем, фанаты все равно сожгут все чарты. Так что, наверное, премия останется в пролете, а не BTS. Дакота Джонсон перевоплотилась в Мэрилин Монро. Икона Голливуда ушла из жизни несколько десятилетий назад, но ее образ продолжает будоражить умы кинематографистов. На этот раз к истории Мэрилин Монро решила прикоснуться Мэгги Джилленхол. На Венецианском кинофестивале она представит короткометражный фильм «Эффект плоти». Режиссер призналась, что поначалу сомневалась, стоит ли ей браться за проект о жизни столь легендарной актрисы. Но глубже погрузившись в ее биографию, нашла к ней свой подход. «Меня завораживает ее игра. Она странная, дикая и полная радости. И все это перемешивается с ужасной грустью. Я начала задумываться, что бы случилось, если бы у нее было еще 60 лет», — объясняла Мэгги. На этом все. С вами была Олеся Маскина. До скорого.
1: Подслушано.
2: Радио «Могилев».

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Акция действует до конца июля. Подробности места продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
2: Соберите ребенка в школу легко и без лишней суеты. В Цуме есть все, от костюмов и блузок до тетрадей и пеналов. Быстро, удобно и выгодно.
3: Наши хиты.

Завтра по Могилевской области небольшая облачность, без осадков и ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью +10, +15, днем +26, +31.

0: Люди делятся на два типа. Те, кто любит высокие температуры, и те, кто предпочитает такое средненькое, что-нибудь плюс 20, можно дождик, и в целом нормально. Так вот, некоторые из моих коллег очень любят жаркую погоду. Если вы тоже фанат горячих температур, тогда я спешу вас успокоить. Лето никуда не уходит. Наоборот, нам обещают, что уже с завтрашнего дня и вообще август у нас начнется с каких-то экстремальных температур, там до 37 градусов. Правда, не у нас в Могилевской области, но знаете как, тут же у нас выходные, куда-то далеко в тропики смотаться не получится. А вот, например, в Брестскую или Гомельскую область, пожалуйста, здесь, в общем-то, всего ничего. И именно там нам и обещают до 37 градусов тепла. Так что, друзья мои, если вдруг никаких планов вы еще на эти выходные не строили, вот вам есть возможность и любимой погодой насладиться, жаркой, и позагорать, и съездить вот в ближайшую область, в Брестскую или в Гомельскую, насладиться красотами, видами. Так что мне кажется, что все должно получиться. Но если вы, как и я, небольшой поклонник таких температур, тогда не забывайте, пожалуйста, про панамки, про питьевой режим. И вообще, может быть, стоит провести выходные где-нибудь дома, в обнимку с вентилятором, с холодильником, с прохладной водичкой и с радио Могилев, разумеется. Мы тут готовы вас поддерживать.
1: Радио Могилев.

0: В Могилеве 20 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко обрисовал основные контуры стратегии развития Брестского электролампового завода на совещании о перспективах развития холдинга «Горизонт». В том числе данного предприятия, передает Билта. Глава государства обратил внимание на то, что сейчас сложилась выгодная экономическая ситуация. При должном подходе завод сможет конкурировать с другими участниками рынка. Надо только выполнить определенные условия.
2: Во-первых, закончить модернизацию. Второе, создать взаимовыгодную промышленную кооперацию в регионе и в стране. Искать экономику в каждой детали лампочки. Третье. Постепенно увеличивать локализацию. Для этого товара стоимость транспортировки комплектующих иногда выше стоимости самой детали. Поэтому и это нас толкает к тому, чтобы мы занимались локализацией. Четвертое. Не допускать на наш рынок некачественный товар. Как мне докладывают, имеют факты, когда под видом 9-ваттной, например, лампочки потребителю продают 6-7-ваттную. Еще раз повторяю, публично. Если это обнаружили, информация соответствующим органам, на завтра должно быть решение. Потому что это выливается в более сложную проблему. Решения должны быть мгновенные, адекватные по отношению к любому поставщику. Неважно откуда. У нас есть порядок. Приходите, работайте на нашем рынке, но не создавайте нам нечестную конкуренцию. Мягко говоря, нарушая наши законы. И в этом плане госстандарт должен поработать принципиально. Вот основные контуры стратегии развития.
1: Служба занятости поддерживает граждан, в том числе молодежь, в открытии собственного дела путем предоставления безвозмездных субсидий. Об этом рассказали Белта, Министерство труда и социальной защиты, передает Белта. Сегодня это 11 бюджетов прожиточного минимума, около 5600 рублей. Для жителей сельской местности сумма увеличивается до 15 бюджетов, это 7600 рублей. Ежегодно предоставляется порядка 1000 субсидий. Каждый пятый получатель – это молодой человек в возрасте от 18 до 30 лет. С прошлого года, помимо индивидуального предпринимательства и самозанятости, можно открывать бизнес в форме самостоятельной профдеятельности. Уже порядка 30% молодежи выбирает именно это направление. Жительница Быхова выманила у земляков 150 тысяч рублей под видом снятия порчи. Суд оставил приговор без изменения. 10 месяцев женщина систематически вводила жителей Быхова в заблуждение. Она использовала психологические манипуляции, выдумывала наличие у жертвы венца безбрачия или порчи, проводила фиктивные обряды и давала ложные обещания помочь в возврате долгов. Жертвами мошенницы стали 5 человек. Одна из потерпевших настолько поверила в дар обвиняемой, что отдала ей все сбережения, продала квартиру, взяла кредиты и заложила золото в ломбард, рассказала официальный представитель прокуратуры Могилевской области Мария Барановская.
3: Суд Быховского района признал женщину виновной в совершении преступления. Ей назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также штраф в размере 200 базовых величин. Обвиняемая свою вину не признала и обжаловала приговор. Однако областная судебная коллегия согласилась с позицией государственного обвинителя о справедливости назначенного наказания. Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, приговор вступил в законную силу.
1: И в завершение, Ильинский кермаш развернется в Косяковичском районе 1 августа. Об этом сообщили в Могилевском областном методическом центре народного творчества. Центром праздника станет агрогородок Новое Самотевичи. В программе театрализованное представление, выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства от мастеров и ремесленников района. Здесь также пройдут тематические выставки, организуют разнообразные интерактивные площадки, будут работать торговые палатки. Стартует праздник в 11 часов. В вечерней программе концерт и дискотека. Каковы основные события к этому часу? Далее о погоде. Завтра по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15. Днем плюс 26, плюс 31. Сейчас в Могилеве плюс 22.
4: Вот и вечер наступил. Время, когда, как мне кажется, любой летний вечер превращается в нечто особенное. В воздухе, где-то витает аромат ужина.

и, конечно, предвкушение выходных. И неважно, чем вы сейчас заняты, делитесь впечатлением от сегодняшнего дня с близкими, или ленту листаете, или просто смотрите в окно, попивая чаек, мы готовы быть рядом и создавать саундтрек вашего вечера.

Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15. Днем плюс 26, плюс 31. В субботу преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17. Днем плюс 28, плюс 33. В воскресенье местами кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 20. И днем плюс 27, плюс 32. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.

Заказать рекламу на радио Могилев сегодня – это базовый минимум.

На часах 20:52. День почти закончился, но вечер только начинается, только набирает силу. И, знаете, только вам решать, как этот вечер провести. Вы можете выбрать книжку и чашку чая, можете выбрать любимый сериал, а можно с любимым человеком посидеть где-нибудь в обнимку под липой, например, и вспоминать какие-нибудь приятные, забавные случаи. Главное, чтобы этот вечер прошел так, чтобы вам запомнился, ведь он летний, он приятный, я от души пожелаю, чтобы вы не выбрали все, пришлось вам по душе. На этом мой эфир завершается. До сего момента с вами была Тина Павлова. Будьте здоровы и счастливы. Welcome to the Hotel California.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал навести порядок в Беловежской пуще. Об этом глава государства заявил, посещая с рабочей поездкой Брест, передает Белта. Председатель Брестского облсполкома Петр Пархомчик заметил, что ученые не рекомендуют убирать поваленные деревья. В связи с этим глава государства обозначил следующий подход. У нас же есть заповедная территория, где нельзя рубить, косить или собирать грибы, а в пуще надо наводить порядок.
1: В Беловежской пуще надо наводить порядок не только по дороге, где я проезжаю и подлетаю, а в Беловежской пуще в целом. Там очень-очень много поваленных деревьев, и их как-то с ними надо работать. Я недоволен, что это творится в Беловежской пуще. Надо порядок наводить.
2: Сейчас есть понимание.
1: Я не могу там все деревья поваленные вырубить, на дрова порубить и так далее. Поэтому там, где нужно убирать, у нас же есть там заповедная территория, где нельзя ни рубить, ни косить, ни грибы собирать. А в пуще надо наводить порядок.
0: В Гродненской области прошли командно-штабные учения МВД. Были задействованы 3 локации. Потом Белта сообщили в МВД. Стражи порядка отработали сценарий обезвреживания противника в заброшенном здании, освобождения заложников в школе и пресечения массовых беспорядков с захватом социально-культурного объекта. В учениях участвовали ОМОН, отряд спецназначения «Тайфун», силы МЧС, военнослужащие Минобороны. Министр внутренних дел Иван Кубраков лично присутствовал на ключевых этапах. Он отметил, что все подразделения должны быть в постоянной боевой готовности. Взаимодействие с другими госорганами мгновенным. Блогеры присоединились к судотрядовцам МАЗа на 3-м форуме «Блогбай 3-й трудовой», передает Белта. Главным событием первого дня стал трудовой десант «Один день» в студенческом отряде. Участники форума вместе с бойцами студотрядов попробовали себя в рабочих профессиях на производственных площадках, в том числе на Минском автомобильном заводе. Блогеры участвовали в подготовке автобусов, сборке узлов, установке оборудования. Они отметили, что работа на производстве требует высокой концентрации, а студотрядовское движение становится настоящим трендом среди молодежи. И в завершение. Рыцарский фест пройдет в Мстиславле 1 августа. Торговые ряды с ремесленниками и мастера из разных уголков Беларуси. Активности на любой возраст, обзор на экскурсии, квест, рыцарские бои. Фестиваль будет ярким и интересным. Открытие фестиваля состоится в 10 часов. Начнется праздник шествия. Главной точкой фестиваля станет Замковая гора. Здесь развернутся тематические шатры, музыкальные площадки, мастерские ремесленников. Самое зрелищное и яркое событие фестиваля – масштабные бугурты, рыцарские турниры, штурм, захват замка, театрализованное представление от конно-исторического клуба «Золотая шпора», выступление участников клуба «Шотландская пехота». Добавят настроение выступления фольклорных музыкальных коллективов. Вечером гостей ждут яркие концерты, захватывающие выступления фаерверков и неоновое шоу. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 26, плюс 31. Сейчас в Могилеве плюс 20. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, купайтесь только в специально оборудованных местах.

0: Гороскоп.
1: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
2: Для лиц старше 14 лет.
3: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
4: Овен.
3: Энергия и инициативность будут на вышине. Выдатный час для новых начинаний и реализации планов.
4: Телец.
3: Ваш гумор допоможет сблизиться с новокольными. Не перегружайте себе працей.
4: Близняты.
3: Будьте больше уважливы до деталей. Выявляйте терпение у особистых отношениях и старайтесь слушать разговорцев.
4: Рак.
3: Вы будете спробовать высветлить отношения, але сами ж будете блытаться в аргументах. Не лепший день для диалогов, якія повинны нечто вырешить.
4: Лео.
3: Вам уже резко захотеться переменов, але хай покуль эксперименты будут только в планах.
4: Дева.
3: Выкористовывайте свою допытливость, как поширить кругогляд. Будьте обачливы в плане информации, проверяйте факты.
4: Шали.
3: Не забывайте делиться увагой и клопотом с близкими. Критичность у отношениях до себя и інших может перешкоджать гармонии.
4: Скорпион.
3: Период продуктивности, ясности мысления и организации. Добрый час для кропотливой працы.
4: Стрелец.
3: Зверните увагу на особливые межи и финансовое питание. Позбягайте неоправданные рызыки.
4: Козярог.
3: Не берите на себе роль арбитра. Любые ваши рекомендации будут почуты выборча, а отказность ляжет целком на вас.
4: Водолей.
3: Використовывайте гумор, але дозавана. Некоторые жарты могут быть усприняты як напад.
4: Рыбы.
3: Не спробуйте отгадывать, что человек на самой справе мел на увазе. Лучше за все трапите пальцем у неба. Удокладняйте, это важно. С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
1: Гороскоп на радио Могилёв.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 314. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Радио Могилев.

0: и кропка.
1: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Алиса, включи радио Могилев.
1: Хорошо, включаю радио Могилев. Young Money.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Радио Могилев в каждом смартфоне. Качай в App Store и Play Market первый белорусский онлайн-радиоплеер и получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на radioplayer.by.

0: Радио можно не только слушать.
1: Радио, нижнее подчеркивание, Могилев.
0: Мы есть в Инстаграме.
2: Наши хиты.

0: В Могилеве 23 часа.
1: Добрый вечер. Я, Алисия Москвина, приглашаю всех ко мне за час до полуночи. Предлагаю вместе отключиться от суеты, расслабиться и окунуться в атмосферу спокойствия и безмятежности. Окунемся в ту музыку, которая поможет подготовить ум и тело к ночному отдыху. Давайте вместе отпустим все заботы.

За окном гаснут окна, одно за другим. Город медленно погружается в сон. И в этом затихающем ритме есть своя магия. За час до полуночи самое время выглянуть в окно, увидеть эти огни и понять, ты не один. Вместе с тобой засыпает целый мир. И это

Сейчас я хочу, чтобы вы расслабились, сняли напряжение дня, сбросили груз сегодняшних забот. Просто отпустите все, что вас тревожило сегодня. За час до полуночи. Это время, когда мы можем физически расслабиться. Позвольте тяжести уйти далеко-далеко. А если не получается, уверена, музыка поможет. Вдохните спокойствие. Выдохните усталость. Никуда не бежим. Мы

Если бы вы могли записать сегодняшний день на пленку, каким бы он был? Светлым или облачным? Быстрым или тягучим? При этом не ставьте оценки, просто вспомните. За час до полуночи мы листаем страницы уходящего дня без спешки. С улыбкой прощаемся с мелочами, с неважным. И с благодарностью принимаем все, что было. Пусть этот вечер станет мягкой точкой в вашем дне.

место, где мы чувствуем себя защищенными. Так вот, прямо сейчас я приглашаю вас туда. Закройте глаза и представьте это место. А музыка станет тем воздухом, который наполнит его теплом. Сейчас нет тревог, есть только вы и ваше спокойствие.

финишные очертания. Это как остановка на долгой дороге. Можно выйти из машины, вдохнуть свежий воздух, посмотреть на небо, выпить глоток воды. Не нужно спешить. Остановитесь. Побудьте в этой паузе. Она самая сладкая, потому что никуда не торопится. За час до полуночи ваша личная остановка для отдыха. С вами была Олеся Москина. Спокойной ночи.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 31 июля по Могилевской области небольшая облачность, без осадков и ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха днем +26, +31.
1: Радио Могилев.

Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

0: Радио Могилев.
1: У меня изо дня видно вот такие горы. Если непонятно, на небе снято.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение Radio Player Беларусь и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.

Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.

однажды небо хоть чуточку ярче. Помню, как раньше малым улыбался, без повода жил настоящим. Не было битого сердца дважды, а может и больше.